0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
1: Валерка.
2: Чё?
1: Это что такое?
2: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
1: А это что такое?
2: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
1: А это что такое, Валер?
2: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
1: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
2: Да ничего не надо переживать, все отлично.
1: Валера, горим. Горим, Валера!
3: Не горим.
1: Братцы, горим! Встаем, быстрее,
2: нет,
1: выходим из самолета!
2: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
1: Не тушат нас?
2: Не тушат. Все, извините.
1: Извините, пожалуйста.
2: Нервничает просто.
4: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
1: Валера, это что за фигня?
2: Женщина-пилот, и что такого? Женщина-пилот.
1: А, да?
2: Да.
1: Ну ладно, я пошел тогда.
2: Куда ты пошел? Сядь.
1: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
2: И что?
1: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
2: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
1: Так ты слышал, что она несет?
2: Что?
1: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся. Какого корабля? Мы в самолете, дубина. Ты что делаешь?
2: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
1: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
5: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
1: Валер,
2: да.
1: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
2: Помню.
1: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да чё вы? Да... Вы в панику сдали в багаж или чё? Почему вы такие спокойные?
2: Извините.
1: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
2: Извините.
1: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
2: Миш, на место.
1: Нехорошо.
2: На место. Все, извините.
6: Я командир корабля, что здесь происходит?
2: Сядь.
1: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
2: Ты можешь тише.
1: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку увидел. А это пилот. И нормально ей.
6: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
2: Все, никакой паники больше.
6: Всем приятного полета.
2: Спасибо.
1: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
2: Ты чё, это-то ты уже знал, но балуешься
3: ну,
2: просто.
3: Да, это знал, это знал.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: День рождения Оксаны исполнилось 10 лет. Именинница сидит на диване, вокруг подарки. Большой медведь, мозаика, детская энциклопедия, еще что-то в коробках. Но она сидит очень грустная. «Оксана, что невеселая такая?» – спрашивает мама. «А чему радоваться? Второй десяток пошел». В спортивной школе занимается 5-летний Иван. Тренер просит поднять гантели 20 раз. Ваня отвечает: «Я не могу». Тренер: «Так надо через «не могу», нужно пересилить себя». Ваня говорит: «Я не могу. Я не могу сосчитать до 20». Из школьных сочинений Димы. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на берегах Невы. Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и очень быстро нашел с ними общий язык. План сочинения. Первое – уход в лес. Второе – рванье цветов. Третье – упад в яму.
0: Угарный папа.
1: 1 сентября, первый раз в первый класс. После торжественной линейки и классного часа девочка Олеся и мама идут домой. Мама спрашивает: «Ну как, доча, понравилось тебе в школе?» Олеся отвечает: «Нет, мама, уж лучше замуж». Тетя поздравляет с днем рождения племянника Макса. Имениннику 3 года, рядом старшая сестра. Тетя спрашивает: «Макс, и сколько тебе теперь лет?» Он радостно: 10. «Тетя, 10? Почему так много?» Сестра мрачно: «А в этой семье год за 3 идет». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял, Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

повезло судьбе, разлучнице судьбе. Вновь в глаза взгляну тебе и тихо повторю: кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Согласитесь, приятно, да, друзья, когда у вас в магазине спрашивают паспорт. Итак, в магазине. Бутылочку пива, пожалуйста.
3: Паспорт есть? Нет.
2: Тополиный пух?
3: Жара июль.
2: Все понятно. Вам какое? Поговорим о вкусной и здоровой пище. Обычная российская семья садится ужинать.
3: Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
2: Гречка.
3: С чем?
2: С чем я тебя и поздравляю. Друзья, представьте, очень интеллигентный мужчина забирает свою дочку из детского сада, а воспитательница ему жалуется. Игорь Петрович, ваша Леночка меня сегодня послала 3 раза нахрен.
4: Светлана Петровна, говорит Игорь Петрович, ну что, она таких слов не знает. А как получилось? Он говорит, да что взяли-то вообще? Да ничего, у нас был полдник. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как не хочешь? Надо кушать, кушай яблочко. Она говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Да не может быть. Так сказала? Он говорит, ну, конечно. Наверное, вам показалось. Она говорит, я тоже так подумала. Я еще раз у нее спрашиваю. Леночка, скушай яблочко. Она мне так четко говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Не, ну подождите, ну не может, она не знает таких слов. Может, кто-то из детей сказал. Она говорит, послушайте, я всех вывела из помещения и опять спрашиваю у нее 3-й раз уже. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. На что она мне так четко 3-й раз, повторяя одно и то же, говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Ну что-то надо сделать с девочкой. Понимаете, Игорь Петрович, он говорит, ну хорошо. Конечно же, я поговорю, но неужели вам с первого раза было непонятно, что Леночка не очень любит яблочки?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске для вас все самое-самое. В США обнаружен осел с самыми длинными ушами. Зовут его Хэнк. Он 5 лет назад попал на ферму к Дженнифер Джи. Женщина сразу отметила его невероятно длинные уши. Когда Хэнк подрос, хозяйка измерила его уши и подала заявку на рекорд. В итоге Хэнк в книге рекордов Гиннесса, потому что длина каждого его уха 43,5 сантиметра. Ослик и ошибался. Для счастья нужен не хвост, а уши. В Штатах с молотка ушла самая дорогая ветчина в мире. Кусок свинины обошелся покупателю в 10 миллионов долларов, в наших деньгах чуть-чуть и миллиард рублей. А в этом кусочке всего-то 7 с небольшим килограммов. Деньги решено передать на благотворительность, ведь торги пошли не по плану, ожидалось выручить всего несколько сотен долларов, не 10 миллионов. Ну а мясо тут же порезали и угостили участников аукциона. И это был самый роскошный обед в мире.
1: Хорошие новости.
0: В Нидерландах разогнали до рекордных скоростей гигантский деревянный башмак. Необычная гоночная машина была разработана командой энтузиастов в честь национального голландского башмачка. Правда, на самом деле корпус сделали не из дерева, а из стекловолокна. И все поставили на раму электрического карта. Башмак разогнался до 113 км в час и попал в книгу рекордов Гиннесса. Адскую машинку показываем в Макси Юмор ФМ. Заходите, лайкайте, выражайте свое вау. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете, не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить. Я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на Земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с 4 сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат!
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Союз», город Тюмень.
4: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит», «Помнящие Ельцина шутники», сокращенно «Пельш», «Союз», смотрим.

0: китайцев прям до Хуанхэя.
1: Так, остановитесь! Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
2: О.
1: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
3: А кто здесь губернатор?
1: Владимир Владимирович.
3: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
1: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
4: Как это не подготовились?
0: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
1: Так, Айдар. Еще раз споете такую песню?
4: Заметь, не я это предложил.
1: Так, друзья, вы ради этого летели 9000 километров?
4: 9000?
2: Тут даже в километрах дорого.
1: Так, Артем. Лучше спойте нам песню.
2: Объявите меня.
1: Витя.
3: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
1: А как же Южная?
3: Они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: стоять на берегу.
1: Так, Артем! Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
0: Я вообще-то вырос в семье учителей.
1: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
1: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
1: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
1: Так, Витя.
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И чё ты? Чё такое вообще?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят. Пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попоем, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года. Кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится, мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла. А
0: ты... Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
4: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
4: Ну, приглашайте.
1: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и, сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть.
2: В Шотландии воюют два замка. Ну, воюют серьезно, очень серьезные вооружения. Из одного вылетает ядро, на втором отваливается кусок замка. Из другого замка опять вылетает ядро, у первого отвалится башня. Пробили крышу, воюют серьезно, очень неделю практически. Потом такое затишье небольшое. Из первого замка кричат: «Ребята, почему не стреляем? Не можем, ядро у вас».
3: Друг, я открою тебе тайну. Что-то ты стал сильно тормозить. Тут говорит: «Какую?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
1: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильная, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. А зачем?
1: Ну как, ну чтобы было, да?
2: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
1: Да чтобы вот он прям вот вообще, вот прям сильно счастливый.
2: Что ты хочешь получить от него?
1: Эмоции.
2: Какие?
1: А, счастье.
2: А сейчас он несчастлив?
1: Счастлив. Конечно.
2: Садись, солнышко мое красивое. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник какой-то, простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает... сельдерей. Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака дурак с инициативой. Он служил в советской армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем? Зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень удачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
1: Да.
2: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Российские специалисты на связи. Все свежие открытия в этом выпуске. Российские ученые из РЭО имени Плеханова реабилитировали вообще все разделочные доски. Долгое время народ спорил, какая из них безопаснее – деревянная, из пластика, каменная, ну и так далее. Оказалось, абсолютно без разницы. Доски загрязняли фаршем, а потом очищали разными способами. И микробов всегда было плюс-минус одинаково. Говорить, что какая-то доска безопаснее, нельзя. Посоветовали просто хорошенько их мыть и особо не переплачивать. Аналитики узнали, что летом раздражает больше всего. И это, конечно, самокатчики. В этом году люди на симах, и речь не про серафимов, а про средства индивидуальной мобильности, злили сильнее даже, чем курьеры. Более половины респондентов, 53%, выбрали самокатчиков, тогда как за курьеров проголосовали только 12%. И еще примерно каждого третьего раздражали обе группы одинаково. А все потому, что гоняют по тротуарам, не соблюдают правила и бесшумно подкрадываются сзади. В Москве вообще хотят разрешить прокат самокатов круглый год. Так что раздражать они нас будут не только летом.
0: Хорошие новости.
1: Психолог Милана Орехова рассказала, сколько на самом деле формируется привычка. Ранее считалось, что 21 день. Но это миф, говорит Милана. Он появился в прошлом веке, когда пластический хирург Максвелл Малец подсчитал, что пациентам нужно 3 недели, чтобы привыкнуть к новой внешности. Но на самом деле формирование привычки занимает в среднем 66 дней. И чем проще привычка, тем меньше времени на нее потребуется. Пить по утрам стакан воды гораздо проще, чем тренироваться 3 раза в неделю. А дисциплинированные люди организуют свою жизнь так, чтобы полезное решение принимать было легче, а вредное – сложнее. Полезное решение – слушать хорошие новости. Свежий выпуск уже очень скоро.
0: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка — квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7. Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и служите сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВП?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВП. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru/ovvp/ogrn/124770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ОКЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Мама, дочь и сын против нового соседа.
8: Ты что, реально собрался здесь жить?
9: Вас выживать.
7: Кто из них не жилец в квартире?
9: Да вы все равно съедете.
7: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
12: Yeah.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Делайте, как я. Мойте посуду только в такой последовательности. Кружки, стаканы, вилки, ложки и ножи, тарелки, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли и сковородки.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Кто там тебе пишет? Бабы твои?
3: Ты не мужик, ты тряпка.
4: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
5: Нет, сегодня никак. Голова болит.
6: Между нами все кончено.
7: Вы устали от скандалов, истерик и драк?
8: Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
9: А такие вообще существуют?
10: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник, собутыльник, надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
9: Сказочная женщина.
10: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
11: Чего тебе еще надо, собака?
12: Да вроде больше ничего и не надо.
11: Ну так и женись, хороняка.
10: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пора.
13: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
14: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
15: Основанная в 1874 году, центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
14: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
13: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
14: Центральная городская лужа ждет вас.
13: Не тормози, купнись в грязи.
14: Мочегорск, вокзальная площадь, центральная городская лужа.
13: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.
16: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
17: Здравствуйте, меня зовут Алена, я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
16: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
17: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
16: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужененот.вот.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, в 18 тебе это еще интересно. Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях – это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни наше место – это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь Саб-Зиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.
0: Это большой стендап. На юмор.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Клара Новикова.
1: Когда швейцарский сыр лежит, я понимаю, за такие деньги килограмм мало кто может себе позволить, но 100 граммов, чтобы освежить в памяти. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 100 граммов швейцарского сыра без дырок. Продавщица наглая такая, говорит, что же я дырки лобзиком выпиливать буду? Тут прибежала заведующая, не разобравшись, заорала, выходите, швейцарский сыр. Я говорю, да, она говорит, без дырок. Я говорю, да, она говорит, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, видите ли, милая моя, одни хотят мясо с косточкой, другие хотят без косточек. И дают, между прочим, не разговаривая. Она говорит, если вы хотите сыр с косточкой, я вам принесу. Хотите без косточек, но без дырок швейцарского сыра в природе не существует. Я говорю, хорошо, хорошо. Я сейчас здесь устрою голодовку и подохну на ваших глазах к утру. Конечно, не испугались. Конечно, мне отрезали мне эти 100 граммов сыра. Но тыки-дыки все-таки всучили. Две больших и одну маленькую. Я пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 255 кусочков получилось. С корочкой. Да с булочкой, да с маслицем, да со сладким чаем. Очарование! Думала, растяну на неделю. К часу ночи весь сыр кончился. И вот что интересно, сыра нет, а запах есть. Я думаю, что это дырки пахнут. Я идиотка, брала бы побольше дырок и растянула бы на целый месяц. Но швейцарцы все-таки не дураки, что в сыр дырки кладут. А люди думают, я побегу за дырками, а вдруг наковыряют, правда?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: купил, приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
4: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А сейчас я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручиваете лампочку, другой гладите собаку.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Мы видим, как команды постепенно выходят на поле. Свеже оттаивший газон празднично украшен окурками, презервативами, кульками и пивными банками, которые напоминают нам о триумфальном прошлом сезоне. Нигерийского боксера вы можете отличить от польского по светло-голубой каемке на трусах. Опасный момент! Ребров ударил по мячу кончиком головы. Да! С такими результатами, вместо того, чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать. Пропустив такой обидный детский мяч, Лорис Кариус с досадой бросил перчатки и играл после этого практически обнаженным. Ну и что вы требуете от нашей бедной футбольной сборной, а? Вы только задумайтесь, даже Бразилия никогда не сможет стать чемпионом Европы по футболу. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Вести.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Чудеса природы». В Великобритании активизировались пьяные осы. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. Насекомые кушают забродившие фрукты и не становятся веселыми или сонными, а наоборот злеют. Осы начинают жужжать «Ты меня уважаешь?» и распускают жало. Все-таки алкоголь – это зло. Мексиканские еноты научились делать игрушки и играть в футбол. Ученые заметили, что зверьки, которые обитают на маленьком острове в Мексике, научились делать мячи из бумаги и песка. Удалось заснять, как молодой енотик достал бумагу из мусорки, окунул ее в миску с водой, обвалял в песке и слепил шарик. Вскоре пришли другие еноты и устроили футбольный матч. Что еще раз доказывает, футбол любят все, даже зверушки.
0: Хорошие новости.
1: В Штатах народ приехал в лес на конкурс по подзыванию Йети. Участникам чемпионата нужно было продемонстрировать крик, который призовет Бигфута. В итоге орали на весь лес, пугая птиц. Победителям, а они были аж в двух категориях, взрослой и детской, дали по $100. Это 8 500 рублей. Не очень понятно, правда, на каком основании выбирали лучших, ведь на подманивающие вопли не вышел ни один Йети. Эх, правильно Задорнов говорил. У меня все новости к этому часу. До скорой встречи.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джит-тур». На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джит-тур».
4: Семейный кроссовер «Джит-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
4: Хватай вафлю, иди куролесить.
0: Политическая реклама.
6: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
7: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Светлана очень хотела выйти замуж, но вышла, как обычно, на станции метро Новослобода.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Гроссмейстер Обендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» – застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», – сказал Обендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать». Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, и в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
3: «Всего мира!»
2: застонали оглушенные васюкинцы.
4: «Да, а впоследствии и вселенной». Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку, изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс.
2: Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
3: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
4: «Смешная цифра», — сказал Остап.
3: «100 рублей.
4: У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
5: «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей».
3: «А хватит?»
5: — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

строгий.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «ЛВБ» ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Никита Андреевич, вот вы где. Хотел поговорить с вами.
3: Да. Валерчик, ты чего? Какой Никита Андреевич? Мы же договаривались. Можно просто брачу, бранзес, брачу чито, бранческас, чкескас. Но это не каждый день, да? Ну, типа, я хочу, чтобы вы как бы чувствовали, что да, я директор, но я с вами на одной волне. Да. Ну, не в смысле, что я готов жрать что-то вонючее, как и вы. Ну, в смысле, что мне можно доверять.
2: Да, да, вот именно об этом я и хотел поговорить. Вам не кажется, что, ну, слишком современно у нас в офисе?
3: Да? Что такое?
2: Вот вы когда эти массажные кресла на первом этаже поставили, люди же стали с чемоданами приезжать. Они думали, новый терминал аэропорта открылся. Понимаете?
3: Я считаю, вообще нормальный у нас офис, Валер. Ты че?
2: Нормальный, если мы офис Google. А мы же коммунальные сети. У нас задача какая? Чтоб какашечка с пятого этажа хорошо ушла. Чтоб на четвертом ни в коем случае не вынырнула, да?
3: Так. Ты, наверное, забыл, да? Но меня из Москвы к вам в офис послали для того, чтобы здание коммунальных сетей отлично не подходило для игры в пейнтбол. Ты понимаешь, да?
2: Да.
3: А было похоже на нормальный офис в Москве.
2: Но люди-то у нас работают не такие, как в Москве. У нас Марина Гавриловна, она просто начинает в одну точку тупить, когда кто-то рядом кальян на арбузе курит. Да чего вам рассказываю? Вот сами спросите. Марина Гавриловна, заходите. Да, вот. Расскажите Никите Андреевичу, что вас именно не устраивает в офисе.
4: Дорогой мой Никита Андреевич, все.
2: Вот.
4: Ну, честное слово, ну невозможно работать. Твою мать, вон у вас полный холодильник пива. Везде вот эти шведские столы. Развлекаловки разные. Если мне еще и турка пригласите в шлепках, и он мне будет говорить, что я секси, то все, это кемер 2017.
2: Невозможно так, работать,
3: так,
2: конечно.
3: Все. Главный принцип нашей компании заключается в том, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя что? Обязанным. Ну, то есть в смысле,
2: вот,
3: в смысле комфорт. Комфорт. Ему главное, чтобы комфортно. Комфорт.
4: Так вот в том-то и дело, что он перебор с этим комфортом. Давайте сделаем так, чтобы вот до ноября по офису вот этот вот пух тополиный летал. И чтобы вот линолеум в стыках был металлическими этими штуками заделан. Либо я увольняюсь.
2: Ну как раньше, сделайте как раньше. Ну.
4: Да.
3: Вы хотите сказать, что прям вот никому не нравится офис, правильно?
2: Никому не нравится.
1: Никита Андреевич, вы круто вы придумали на лужайке офиса гамаки поставить. Я за этот месяц один раз до кабинета дошел, и то в туалет.
3: Вот, вот, вот. Сергей Зорбикович, вот расскажите, вам нравится наш офис?
1: Очень сильно, очень круто. Только вы могли бы пиво не 0,33, а 0,5 сделать. И водки.
3: Вот, пожалуйста.
1: Да. Че, класс. Да.
3: Коллеги, я предлагаю вам не напрягаться, вот правда. Надо просто чуть-чуть к этому подпривыкнуть. Вот вспомните, вы же раньше постоянно в контейнерах жрали. Вспомните? Вспомните, да?
2: Да.
3: Слава богу, мы помещение сняли, вы начали в офисе кушать. Поэтому давайте просто чуть-чуть потерпим, да, и посмотрим, что будет.
1: Да, только до 16 числа. А то я Олегу обещал, что мы 40 дней здесь будем делать.
3: Что еще за Олег?
1: Ну, Олег со мной в кабинете работал. У него сахар поднялся от вашего бесплатного суфле. Надо будет, знаете, что сделать? Пуфики в черный перекрасить. Гроб вот на футбольный стол поставим. И плейлист с грустной музыкой я сделаю.
2: Вот, доигрались первые потери в офисе из-за этого комфорта.
4: Да что ж такое?
3: Так, все, спокойно, спокойно, я все придумал. Значит так, с завтрашнего дня мы выходим в старом помещении. Ну его нахер, я в тюрьму не хочу. Это уже...
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь, но так и не узнаешь, что со сметанкой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед» – точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Мама пятилетней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и Марью Ивановну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
0: Угарный папа.
1: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги. А если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бога, тебя.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
6: Лента.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования.
16: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
17: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
18: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима.
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Тело лучше мое окно, и тут как все потрескало. Ладно. Мое окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: я. И тут же она: твою мать! Я выходил, и так сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: Владос, тяни до выпускного! А мы в пятом
8: Спасибо!
6: Спасибо, Влад! Это было классно!

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это выпуск довольно странненьких новостей. Страховщики назвали самых опасных в России водителей. Это козероги и раки. Прикольно, конечно, но страховщики, похоже, настолько верят в гороскопы, что даже подбили статистику. Чаще всего по ОСАГО в 2026-м обращались именно козероги и раки. А также опасны львы, овны и тельцы. Ну и самые няшки за рулем – это стрельцы и скорпионы. Но хоть где-то скорпионы-няшки. В Китае бабки начали отбирать удачу у молодоженов. Это настоящее поветрие. Старушки сбиваются в банды и караулят невесту у дверей в ЗАГС. Задача пробежать перед невестой или первыми ворваться в дверь. Это называют чанси, что буквально переводится как «отобрать удачу». Пенсионерки верят, если успеть пройти первым, можно перехватить свадебное счастье молодоженов. В ЗАГСах даже начали ставить обманные двери. Пока шапокляки караулят у одной, невеста спокойно проходит через другую. Соцсети захватили младенца из подушек. В общем, как обычно, один начал, остальные, как повторюшки, начали делать точно так же. Люди делают из подушек как бы маленькую версию себя в пеленках. Для пущего погружения на сверток лепят свою детскую фотографию. А потом обнимают, шепчут всякие добрые слова. Верят, что такая практика помогает почувствовать поддержку, которой не хватало в детстве. Главное – верить. Я верю, что хорошие новости будут всегда, а очередной выпуск уже совсем скоро. Не пропустите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатке и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
5: Реклама. I love you, damn it. Достойный последователь бренда «Черри». I love you, damn it. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Качество и цена. Телефон 700 01 10. «Планета Авто». 32 года вместе.
6: Думали, вафли

0: Распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
3: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают день «У меня все под контролем», так что на этой неделе стоит постараться сразу наладить дела и настроить рабочие процессы, чтобы потом все шло как часы. Кстати, сегодня также есть повод для интересного эксперимента на рабочем месте. Во всем мире отмечают день обмена должностями начальник-сотрудник. Поэтому сегодня можно предложить своему руководителю ненадолго поменяться местами. Для него это возможность глубже вникнуть в работу организации, а для вас понять, что руководить не так просто, как иногда кажется. А после работы сегодня можно разнообразить досуг и отметить день раскрашивания. Если раньше это считалось исключительно детским занятием, то сейчас картины по номерам – популярное хобби, которое помогает успокоить нервы и прикоснуться к прекрасному. О новом, что появляется в Челябинске, на улице братьев Кашириных, где завершается капремонт, пешеходам на остановке Челгу стала мешать необычная металлическая конструкция в виде рамы с перекладиной вниз. В мэрии пояснили, что это велопоручень. Он нужен для того, чтобы горожанам на таком транспорте не пришлось спешиваться, двигаясь по своей полосе велосипедный переезд. Постепенно они появятся на всем протяжении улицы, начиная от Северокрымской. Что касается остановки Челгу, в мэрии рассмотрят вопрос о переносе поручня. И в продолжении велосипедной темы горнолыжный курорт «Солнечная долина» станет еще одним центром развития велоспорта на Южном Урале. Об этом заявил губернатор Алексей Текстер во время посещения соревнований по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. На ГЛК возле МИАСа сохранят трассы, созданные для проведения состязаний. Здесь организуют секции и станут развивать детско-юношеское направление, сказал Текстер. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
2: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
3: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
2: Ну, плакать хочется просто. Представляете,
3: налей пивка. Вот это...
2: Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день.
3: Народ талантливый.
2: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета. Готовы? Написано, закрытый учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж.
4: Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизнь потрясающе. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
5: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат, вау, yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи. А мужик решил поехать на каток. И думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули». Ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария.
2: А он не выходит. Приехала ГАИ.
5: Говорит, выходи. Он вышел.
3: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
2: Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское, друзья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: прости, прости, прости и отпусти.
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Легкого понедельника всем, кто настроен на первое юмористическое. С этой самой минуты на ближайшие три часа голоса из ваших динамиков шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Я не знаю каждый раз, как это работает. Вот приходишь и думаешь, я вот обратно бы в кроватку котиком. А потом ты говоришь, доброе, бодрое, и понеслась.
1: Это знаешь,
2: просто.
1: Как сцена лечит. Вот то же самое происходит.
2: Знаю.
1: Что касается юмора, в рамках часа, друзья, Сатя появится под занавес 60-минутки на экваторе этого часа. Игорь Маменко, его любимые анекдоты. Шутки, песни у нас также в планах. А еще раньше здесь тот самый КВН, те самые золотые номера. Горячо любимые нами игры.
2: Мы не спим, и вы не спите, бодритесь. Всем классного понедельника.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Азия Микс. Город Бишкек, Кыргызстан.
3: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
4: Тогда танец!
3: Может быть, песня?
4: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня! В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники. Один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует. Говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
3: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
5: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
3: Дорогие друзья, встречайте! Мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
5: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
3: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
5: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
3: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
5: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
3: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
5: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пельч in the world. This is...
6: Oh, Константин Эрнст.
5: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: На Юмор-ФМ.
1: Что ж, еще раз всем доброе утро, друзья. Давайте к теме сегодняшнего эфира. В Нидерландах новый тренд практически появился. Там люди перестали покупать кофемашины и покупают теперь себе машины по наливу пенного.
2: Идеально, считаю. Ну, вот это там, в Нидерландах.
1: Стало, да, популярно у них теперь там, видите ли. А, мы хотим с вами вот о чем поговорить. Какой агрегат вам просто необходим на работе, либо же дома?
2: Слушай, я бы хотела вот агрегат, который делает то, что ты хочешь съесть прямо сейчас. То есть не выбираешь, то есть, ну, что осталось там, пирожочки какие-нибудь, не знаю, холодная шаурма. И
1: возникла мысль драники поесть, раз
2: да,
1: тебе, да, сразу
2: нажала, и он тебе сделал буквально за, ну, ну ладно, максимум 5 минут.
1: Да, мне вот никакой агрегат не нужен, у меня дома есть агрегат. На А начинается, на Антон заканчивается. Вот такой
2: Антон.
1: Агрегат.
2: Ну ладно, тогда мне тоже на работе не нужен никакой агрегат. У меня тоже есть агрегат на А начинается, на Тон заканчивается.
1: Мы ждем ваших вариантов. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте. Ну, в общем-то, вы все знаете.
2: Ну, может, у вас там тоже есть агрегат Сергей. Вот напишите, расскажите, что он там делает. Ну, а прямо сейчас для вас Стас Ярушин и Люся Чеботина. Шутки-песни, коротко, смешно и по нотам.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Я помню, мимо проходил. О, большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена.
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила.
5: Ну почему? Был крокодил зеленый, а потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
6: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
6: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
5: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.

0: свести. И вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно. На том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор-ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: Так, в каком вопросе разбираемся? Какого агрегата вам не хватает на работе, либо же дома? В общем-то, можете придумать свой, либо же какой-то существующий выбрать, как Светлана написала, например, нам, что кофемашина, кофеварки, точнее, ей не хватает.
1: Так.
0: Кофеварочку.
1: Просто кофеварку?
0: Просто кофеварку.
1: Как мало надо человеку для счастья.
0: Оказывается.
1: Да.
0: Вот Саша написал следующее, что прибор нужен, снимающий сон.
1: Угу.
0: То есть, например, приложил его к ноге или руке. Можно нас попробовать, да. А он взял и высосал всю усталость, и все, можно бодрствовать и ночью вдвое больше продуктивности.
1: Вы попробуйте сейчас приложиться к радиоприемнику вдруг, даже не вдруг, а точно получится.
0: Пусть это будет выглядеть странно, но тем не менее попробовать стоит, Саша.
1: Таня вот написала, что нужен фильтр на входящих в офис, чтобы неадекватные даже дверь не могли открыть. Пусть вот там где-то за дверью оставят свой негатив, сливают. А мне тут не надо, я уже не вывожу.
0: Класс.
1: Получается, жук не вывожу.
0: Угу.
1: Тань, ну вы там давайте держитесь,
0: да
1: мы
0: там,
1: с вами.
0: Нам бы тоже такой фильтр пригодился на самом деле. Роман вот пишет, что телепорта не хватает от работы до дома и обратно. Ибо скоро холода.
1: Ибо.
0: Ибо.
1: Ибо, да. Ну, слушайте, здесь нужно либо ходить быстрее. Я вот задумываюсь о том, чтобы прикупить утепляющие...
0: Сапоги-скороходы?
1: Нет.
0: Так.
1: Ну, термобелье.
0: Ну, вообще, да, я вот даже не задумывался. А тут Роман напомнил, что действительно скоро.
1: Спасибо вам, Роман.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. И продолжаем делиться с вами юмором.
1: Здесь анекдоты в исполнении Игоря Маменко.
2: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос. Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: Коля. Вам что, медведь на ухо наступил в детстве? Тот говорит: между прочим, у меня отличный слух. Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри. Женщина приходит к доктору. Доктор говорит: раздевайтесь. Он говорит: знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной. Даже если вы доктор, я так не могу. Может, выключим свет? Он говорит: да базару нет. Включает свет, она: я уже разделась, куда класть одежду? Он говорит: да куда угодно, клади на мою.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

0: Продолжаем выяснять, какого агрегата вам не хватает на работе либо же дома. Можно придумывать свой. Не обязательно он должен в реале существовать, что называется. Евгений написал в веселый чат следующий. На работе не помешал бы аналог улыбайзера. Mm-hmm. Нажимает шеф кнопку, и на ком он остановился, тому премия.
1: Вот, если премия, это классно. А то я думаю, на ком останавливаться, тот и отвечает, значит, с докладом.
0: Да-да. У нас с Ольгой Сергеевной только что предложение появилось, да?
1: Какое?
0: Начальству своему.
1: Татьяна вот, кстати, говорит, что дома робот нужен, который будет готовить еду каждый день, что-нибудь свеженькое. Я, конечно, люблю готовить, но что-то поднадоело уже это дело. А вы купите себе, Татьяна, какой-нибудь новый агрегат, который будет вас вдохновлять. Вот я купила аэрогриль, с ума сойти. Каждый день бедный, несчастный, он старается что-то делает.
0: Выполняет свои функции, в общем,
1: да,
0: на полную катушку.
1: Круто, закинул туда все, потом достаешь, хоба, а уже все готовое.
0: От Вадима комментарий прочитаем. Агрегат, носок, искатель. Ну, это уже классика.
1: Это жена.
0: Классика, да. Где нужен, в общем-то, дома, утром перед выходом, соответственно.
1: Идеально.
0: Лишь бы найти.
1: А нам нужен ваш комментарий. Ну вот расскажите нам, какой агрегат вам, ну, просто необходим на работе или дома. Можете придумать, можете прям вот существующий назвать. +7 915 0303567. Единый номер в мессенджерах и СМС.
0: Традиционно самые интересные варианты, друзья, озвучим в эфире МРФМ.

0: придумал.
1: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Понедельник не просто день первой рабочей на этой неделе, друзья. Это еще и прекрасная возможность. Шикарный день, который, ну вот как нельзя лучше подходит для того, чтобы вы блистали в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
0: Да я скажу, что, в принципе, любой день прекрасен для этого. Но пусть, как сказал Антон, понедельник станет для вас тем самым днем, когда вы заберете 3000 рублей тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Это при условии, что вы уже в Лубайзере. Если нет, тогда нужно, ну, вот это вот самое условие взять и выполнить. Ну, сайт, в смысле, там оказаться.
2: Да, сайт веселорадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой и автоматически попадайте в число претендентов на суперприз, а это автомобиль.
0: Между прочим, в любую секунду здесь может появиться та самая шутка. А еще раньше, кстати, появится целая термокружка, которую вы можете заполучить. Для этого нужно раньше всех позвонить.
2: 229-2909, код Москвы 495. А пока давайте встречать нашего эксперта по взаимоотношениям.
0: Человек с юмором, потому что он Сатья.
2: В эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатя. Вот я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
1: Сатья отвечает.
4: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там, какой-то воды или какой-то прикормки, там, писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени. Надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
1: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
5: Алло, здравствуйте, Сатья. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
1: Сатья отвечает.
4: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
5: Кем он, да, был до меня? Да.
4: Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Карталах Троицкий и Южноуральский – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Садке и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицкий и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
1: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 599 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос из области этикета. Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Все песни земного шара были написаны про город Воронеж. У нас есть оригинальные версии этих композиций. А еще у нас Юрий на связи со студией.
3: Доброе, бодрое, Юрий.
2: Приветствуем.
4: Доброе, доброе.
3: Доброе, доброе у вас. Как понедельник начинается?
4: А вообще шикарно.
3: А что там происходит?
4: На работу еду.
3: А, класс! Слушайте, ну вот когда человека настолько вдохновляет даже процесс доезда, хотела сказать.
2: Добора до работы.
4: Потому что завтра в отпуск иду.
3: Ах,
2: все, пока.
3: Какой товарищ.
2: Так, Юр, отличный у вас, собственно, шанс есть забрать у нас полезный агрегат, термокружку. Мы сегодня, кстати, разыгрываем. Что будет происходить? Услышим припев известной песни. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо верно расшифровать и назвать, соответственно. Если справляетесь, подарок ваш. Если вдруг нет, 915-0303-567. По этому номеру принимаем вариант от слушателей Юмор ФМ.
3: Готовы?
4: Готов.
3: Тогда погнали!
0: Песня про Воронеж!

0: Ну вот, практически с этой песни можно в отпуск отправляться.
1: Угу. Юрий, есть какие-то варианты?
2: Конечно.
0: Ну. Все?
1: Какие слова у нас там перекрыты?
0: Будет все, как ты
2: захочешь.
0: Да. Будут ночи дней.
2: Твоих.
0: Нет.
1: Нет. Как ночи что будут?
2: Еще раз, будет что?
1: Будут ночи, дней Воронеж.
0: Да. Ну, не длиннее.
1: Короче,
0: так,
1: да.
0: Лишь бы нам...
1: Воронеж.
2: Не хватало их.
0: Так.
1: Проверим.
3: Будет все, как ты захочешь.
1: Действительно захочешь.
3: Будет мир у ног твоих. Будут ночи, дней
0: длиннее. Короче. А не, короче.
1: Короче.
4: Хватало.
0: Ну, шикарно. Мы все молодцы. Прям вот все втроем. Но Юрий у нас получает фирменную термокружку Юмор-ФМ.
1: Ура, Юрдашку, поздравления. Да, спасибо за игру. Классного дня, легкого рабочего. Ну и с наступающим отпуском.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией.
5: Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «ЛВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
11: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, запомните, вы должны много работать, чтобы у котиков была вкусная еда.

0: Маша, это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто настроен на первое юмористическое, в чем тут разбираемся? В вопросе следующем. А вот какого агрегата не хватает вам? Либо на работе, либо же дома?
2: Евгений говорит, что дома просто необходимо вакуумное мусорное ведро, которое нужно выносить максимум один раз в месяц.
1: Это удобно.
2: Слушайте, во-первых, можно завести собаку или кота. Он будет доедать какие-то вещи.
1: Ну, чего ж там, либо человека.
2: Да. А есть еще вот такая штучка в раковине. Шрёдер, или как он называется?
1: Ну, понятно. Да-да-да,
2: который так и все. И единственное, что однажды моя подруга туда спустила всю руколу. Она, короче, запуталась, и запах был, ну, так себе.
1: Да, есть свои нюансы.
2: Да.
1: Есть у вас возможность поделиться с нами комментарием в нашем веселом чате. Шутки шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и веселого. Не реклама, прямо сейчас для вас.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
4: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
5: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
6: Конечно, он. Гудрон.
7: Сажуйский бубльгумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
5: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
7: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
5: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
7: Но сначала попробуй выковыряй.
5: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
7: Ковыряка.
5: Ваш стоматолог скажет вам.
7: Добро пожаловать.
4: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
7: Больше, чем просто обычный бубльгум.
5: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
8: А что вы знаете об индийских автомобилях?
9: А они существуют?
8: Бухиндра. Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
10: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
8: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
10: «Бухиндра».
11: Ваша личная жизнь кажется вам скучной, и вы хотели бы ее разнообразить?
12: Здравствуйте! Меня зовут Варавва Садамазов. И вот уже 12 лет я помогаю супружеским парам освежить отношения. Запишитесь на мои курсы порки и битья. И буквально после 3 занятий вы значительно повысите качество вашей регулярной близости. Вот темы ближайших онлайн-семинаров. Скотч. Как разумная альтернатива предварительным ласкам. Как подобрать нематерное, но понятное стоп-слово. Тиски с трубцина или наручники. Фиксируем правильно.
13: Мы с мужем взяли полный курс из 12 семинаров и ни разу не пожалели.
14: Курсы порки и битья Вараввы Садамазова. В одном шлепке от супружеского счастья. Запишитесь онлайн на сайте бьетзначитлюбит.стоп.

0: на Юмор-ФМ.
1: 14 сентября на календаре, понедельник, друзья, давайте пробежимся по списку праздников. Что сегодня отмечается? День «У меня все под контролем».
2: У меня все под контролем.
1: Ну, хоть у кого-то. Хорошо. А, праздник междусобойщиков.
2: Это когда... А, кстати, а можно междусобойщиком считать, вот когда ты в одно лицо что-то отмечаешь?
1: Ну, наверное, все-таки кто-то нужен тебе.
2: Ага.
1: Данный праздник, по крайней мере, направлен на, знаешь, на то, чтобы устроить посиделки в узком кругу приятных тебе людей.
2: Одного человека.
1: Это может быть какие-то, да, друзья перед зеркалом, да, присесть. Чем еще запомнилась дата 14 сентября в истории? Друзья, в 1959 году первая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые достигла поверхности Луны.
2: Шикарно. А тут еще, глядишь, еще чуть-чуть, еще немножко, и на Луне мы уже картошку будем выращивать.
1: Да, помним, помним.
2: Да, готовимся. Какие будут времена, ой.
1: Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте встречать Александра Лукашова. Биг стендап.
2: На Юмор-ФМ.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
3: Всем привет, рад всех снова видеть. Очень хорошо, когда это взаимно, но так бывает не всегда. Меня, например, перестали любить в семье, потому что я устроился на такую работу, откуда ничего нельзя унести домой. Я страховой агент. Максимум, что я могу украсть с работы, это надежду. Мама скажет: «Саша, у нас прохудилась крыша, что нам делать?» И я такой: «Спокойно, мама, у нас есть надежда. Надежда, что сегодня не пойдет дождь». У меня есть друг пожарный, который мне постоянно говорит, что страховщик – это не мужская профессия, потому что в ней нет ничего рискового и опасного, как, например, в профессиях пожарного, сапера или полицейского. Но я считаю наоборот, что моя профессия самая опасная, потому что если моя страховая вдруг не выплатит бабки, то я смогу легко выхватить люлей и от пожарного, и от сапера, и в первую очередь от полицейского. Недавно прочитал, что страховой агент официально является новейшей профессией. Новейшей, прикиньте. Не древнейшей, как у моей бывшей. Да, у моей бывшей древнейшая профессия. Она кузнец. Очень странно, что профессия страховой агент не появилась в древности. Она бы могла уберечь многих людей от плохих событий. Я уверен, что Пушкин вообще бы не ходил на дуэли, если бы был застрахован. Он бы не мог допустить того, чтобы его жена Наташа наваривалась на его ранениях. Типа: «Саша, ты как в воду глядел, когда сказал, что мы купим шубу только через твой труп. Спасибо страхованию». Я почитал биографии Пушкина и Дантеса и узнал, что они были прохвостами и одинаково любили легкую наживу. Я вот думаю, если бы в то время существовало страхование, они бы вообще не стрелялись, а наоборот работали вдоль. И вместе мутили подставные ДТП с каретами, о которых мы бы узнали из стихов Пушкина. Типа: «Мороз и солнце, день чудесный, дуэт с Дантесом у нас тесный, дуэль забыта, как и шпага, мы пилим бабки на ОСАГО». У меня есть племянник, и я узнал, что его сейчас воспитывают по методике лидера, в которой строго запрещено пугать цыганами, потому что, цитирую, «он может вырасти не раскрывшейся тревожной личностью». Чувствуете в зале запах родительского упущения? Похлопайте, кого в детстве тоже пугали цыганами. Вот они мы, не раскрывшиеся. Нас всех пугали. Я один раз спросил это в зале, где были цыгане, и они тоже похлопали. Меня за все пугали. Разбитая ваза, тройка в четверти, чавканье. Когда на экраны вышла Кармелита, я думал: все, они точно за мной. Сейчас вылезут из телека, как баба из звонка. Иногда позволяю себе поплакать. Похлопайте, кто тоже временами плачет. Слишком веселые аплодисменты для ревущих людей. Сейчас хочу научиться это делать профессионально, потому что узнал, что моя знакомая работает в Москве плакальщицей на богатых похоронах и зарабатывает 300 тысяч в месяц. 300 штук, прикиньте. Я прослезился. Потом еще раз, когда осознал, что сделал это бесплатно. Еще заметил, что девушки плачут не на тех моментах, на которых нужно. Я был с девушкой в кино, и она расплакалась, когда главный герой подарил своей любимой фургон роз. И моя такая: «Вау, это так мило! Почему ты мне никогда не дарил фургон роз? Даже просто фургон?» Просто я плакал, когда грузчики в этом фургоне ударили крыло. Вот прям в район передней стоечки. Там, где две точки покраски. Где как ни крась, перекупы все равно обнаружат, что тачка уже битая. А это минус 1300 от стоимости небитого фургона. И в титрах не написали, ни один фургон во время съемок не пострадал. Пострадал, блин, я видел. Будьте аккуратны на дорогах и обязательно застрахованы. А у меня все. С вами был Александр Лукашов. Плачьте только от громкого смеха. Чао.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: на Юмор ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. А делиться я с вами буду исследованием довольно интересным. А вот современные школьники, как бы это слово тут заменить, оказались, в общем-то, не самыми умными. Точнее, самыми неумными за всю современную историю. Это теперь официально, собственно, доказано.
2: Ничего себе, они столько ЕГЭ сдают, там баллов много.
1: Да, все зря, все зря. В общем, да.
2: Обалдеть.
1: Протестировали более 760 тысяч подростков из 91 страны. Результат теста, значит, самый низкий за все время наблюдений. За 10 лет чтение, например, просело на 28 баллов, математика на 22.
2: Ну вот, знаешь, что удивительно и интересно? Родители миллениалы, когда пытаются сделать домашнее задание за детей, они
1: ничего
2: чувствуют
1: не получается.
2: Себя тупыми.
1: В общем,
2: как это работает?
1: Каждый пятый школьник не достигает базового уровня сразу по трем предметам. Вот. Только 46% вообще из обучающихся проверяют надежность источников, и ровно столько же теперь пользуются нейросетями для учебы.
2: Конечно же. Ну, слушайте, главное, чтобы они дорогу свою нашли в жизни, а оценки это так себе.
1: Главное, чтобы они дорогу перешли без помощи нейросети.
2: И это тоже, конечно. Я предлагаю сейчас, Антон, немножечко посплетничать.
1: Давай.
2: О, смотрите, не отказался.
1: Ну, конечно. Это всегда интересно.
2: Слушайте, но мы с Антоном нет-нет, да, сплетничаем.
1: Да и да.
2: Да и да. В общем, психологи, на самом деле, тоже заявили, что сплетни на работе способствуют карьерному росту.
1: Видишь, мы все интуитивно делаем правильно.
2: Обсуждение коллег дают... Ну, смотри, обсуждение, но не осуждение. Мы вот никого никогда не осуждаем, но можем обсудить.
1: Просто принимаем людей такими, какие они есть.
2: Да, да, да.
1: Ну, может быть, не самые приятные люди.
2: Ну, короче, обсуждение коллег дают понимание того, кому можно доверять, а кого лучше обходить стороной. Еще эти самые вот психологи говорят, что лучше всего слушать, собирать данные, а не болтать самому.
1: Опять-таки, да? Интуитивно ты, Оля Сергеевна Мажара, все делаешь правильно.
2: Да.
1: Даже, да, Ольга признавалась на прошлой неделе, что, ну да, действительно, у нее КГБ прозвище.
2: Я все про всех знаю, но не все рассказываю.
1: Да. Вот откуда она эту информацию получает?
2: Я не знаю.
1: Это не знает даже сама она.
2: Да, я просто это, ясно...
1: Слышащие. Ясно. Все ясно, Оля.
2: Хорошо.
1: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее. Впереди у нас классика жанра. Ян Арлазоров появится в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
3: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили шестиэтажный дом для женщин. На первом этаже табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще выше на третий этаж. Здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж. Здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они вот это здесь хотят жить, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они бывают на шестой этаж, там записка. Вот вам, бабам, всегда что-то не хватает. А напротив стоит шестиэтажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано, здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не поднимались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит, Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит, ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, и бедный, и совершенно сапожник, у него нет... денег, ничего. И он придумал. Он натянул канат между своим домом и противоположным. Написал, дорогие евреи, приходите завтра в 7 часов, я пройду по канату. Вход рубль. Значит, все собрались, отдали деньги. Без 5-7 он появляется наверху у каната. Плачет и говорит, я никогда не ходил по канату. Никогда. Я сейчас пройду, упаду, разобьюсь, дети останутся без отца, жена останется без мужа, но я пойду, потому что... Они ему говорят, Исаак, не ходи, не надо тебе это, не ходи, и расходятся. Он им вдогонку: евреи, приходите завтра в это же время. Приходите в Юмор.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
15: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей.
16: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Кэш можем.
19: Беспроцентный лимит на все. Можем?
18: Кэш можем.
19: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
18: Кэш можем.
19: И кэшбэк 5% можем?
18: Кэш можем.
19: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
20: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования.
21: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам. Юмор.

0: Возвращаемся с вами к теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, какой агрегат вам, ну, просто необходим. На работе, либо же дома. Можно придумать свой, соответственно. Москва на связи, Геннадий нам пишет. Мне дома необходимо ЖП-УГП.
1: Mm-hmm.
0: Пожалуйста, вот такая, да? 300. Из уральских пельменей. Расшифровывается как жена полупроводниковая универсальная. ГП, грузоподъемность, соответственно.
1: Получается, чтобы 300 кг поднимала? Mm-hmm. Ничего себе, mm-hmm. однако. А Сергей, кстати говоря, весьма скромен в своих желаниях. Хочу, говорит, агрегат, печатающий настоящие рубли. Можно крупными купюрами, ну, как бы, типа, неважно, но... Желательно. Он мне просто необходим дома, а на работу я тогда и не пойду.
0: Сергей, как раздобудете?
1: Да-да-да.
0: Да, маякните, пожалуйста.
1: Вы знаете, куда писать, в конце концов.
0: Да. Макс вот коротко и ясно написал, плита необходима.
1: А вот тут есть над чем подумать, что это за плита?
0: Да.
1: Что она делающая?
0: Газовая, бетонная.
1: Да. Гранитная.
0: Гранитная, да.
1: А вот Андрей говорит, дома не хватает, я сейчас цитирую, шумодава жены. Шумодава, то есть не шумоподавление, а именно шумодав.
0: 915-0303-567, единый номер, друзья, для наших мессенджеров и смс-сообщений. Пишите, какой агрегат вам, ну, просто необходим. Как дома, так и на работе. Ждем.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Считанные, но не мной. В общем-то, минутки остаются до момента, как здесь появится та самая шутка, друзья, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей сразу же. Ну и плюс ко всему поможет заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Я вот тоже, Антон, не считала. Думала, что ты посчитаешь, а ты не посчитал. Ну что ж.
1: Вот так и живем. Так посидим, в общем-то, до момента, как появится здесь та самая шуточка.
2: Но это прям вот вообще в ближайшее время, поэтому вы там далеко не уходите. Юмор ФМ сделайте еще громче. Поймайте ту самую шутку. Повторите ее в эфире и заберите 3000 рублей тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Ну а если вас по какой-то причине еще нет в нашей бездушной машине, но очень справедливой под названием «Улыбайзер», это надо исправлять.
2: Да, мы даже не будем спрашивать, почему. Ну вот я вообще даже не понимаю, почему до сих пор нет. Просто возьмите и исправьте, все.
1: Сайт веселорадио.ру.
2: Да, скоро кому-то позвоним, помните. Ну а прямо сейчас для вас повод для улыбок. Реалити-криминалити на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Криминалити.
0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
3: Реалити криминалити.
5: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14:00, а не в 18:30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах.
4: И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
3: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
0: Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Нет, не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а вот она, та самая шутка, друзья, финансово выгодная. Она может сделать вас богаче на 3000 рублей. Ну и плюс ко всему, повторив ее дословно, либо же не исказив смысл, вы забираете заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И прямо сейчас такая возможность есть. Абсолютно у каждого, кто крутится в нашем улыбайзере на сайте веселаярадио.ру, можете наблюдать, как он с невероятной скоростью перебирает фотографии. Буквально несколько мгновений, секунд, и там появится одна фотография.
2: Да, ну а если вашей улыбки пока почему-то нет в нашем улыбайзере, напоминаем, где можно это исправить. На официальном сайте юмор.фм, веселаярадио.ру. Заходите, делитесь и добро пожаловать в число претендентов на суперприз. А это автомобиль.
3: Да, за вашу улыбку. А пока официально говорим 3, 2, 1.
2: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Афина! Город Нижний Новгород. Красивое имя, да. Красивая девушка.
2: Практически богиня, получается.
3: Что значит практически? Каждая женщина богиня. Просто у каждого...
2: Но не каждая Афина.
3: Какой ты прям вот сегодня, чертовски проницательный.
2: Так, ну что, надеемся и верим в то, что Афина поймала шутку Андрея Рожкова и готова нам ее повторить.
3: Давайте выясним.
2: Да, звоним в Нижний Новгород, звоним Афине, делаем это прямо сейчас.
3: Афина, у вас 30 секунд есть, и я надеюсь, ответ на вопрос, какая шутка только что прозвучала, у вас тоже есть. Но для начала нужно ответить на наш звонок. Да. Можно сказать «Алло». Можно сказать «Да».
2: Именно «Алло».
3: «Алло». А еще, знаешь, говорю «Алоэ».
2: «Алоэ».
3: Я думала, там алоэ, а там...
2: Оля и ее фальстарты традиционные.
3: Не алоэ. Ну, как-то, знаешь, там прям длинные были эти промежутки.
2: Афина, все меньше времени у вас остается на то, чтобы поднять трубочку.
3: А вот в детстве говорили, за такие шутки будут в зубах промежутки.
2: Говорили, Оля, говорили, да.
3: Все, время и стекло.
2: Время и стекло.
3: Ну что, Афина... Сегодня не получилось? Ну, может, сейчас не получилось. Может быть, вам чуть попозже еще кто-то позвонит из наших коллег, потому что ваша улыбка остается в улыбайзере.
2: Да, именно на это Ольга Сергеевна нас и намекает. А попытка номер 2 может случиться в абсолютно любой момент. Ну и напоминаю, друзья, если вы вдруг почему-то до сих пор не разместили свою улыбку в нашем улыбайзере, это легко исправить. Сайт веселаярадио.ру. Заходите, делитесь своей улыбкой, ловите шутки, которые Андрей Рожков филигранно произносит в эфире Юмор.ФМ. Ждите момент, когда улыбайзер выберет именно ваш снимок. Мы вам позвоним, попросим шутку повторить, справляетесь, забираете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Так это работает.
3: Всем удачи.
2: Ну а данный эпизод игры завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелии. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество. На сайте www.wildberries.ru, ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
11: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважайте вашего начальника. Поймите, вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив –

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Привет всем, кто на одной волне с нами, друзья. Это Юмор-ФМ, шутки шоу. Вот в каком вопросе разбираемся сегодня. Какой агрегат вам просто необходим на работе, либо же дома?
2: Маш говорит, что вот кому-то нужен шумодав жены, а мне ротозакрывалку для мужа. Балабола.
1: Да-да-да, вот тебе, пожалуйста, дам. Вот камень и в мужской огород полетел.
2: Ну, слушай, бывают такие вот мужчины, которые...
1: К сожалению, да.
2: Да, но это не ты, кстати.
1: К счастью, да.
2: А я наоборот.
1: Вот, к сожалению, да. 915-0303-567, друзья, прежние координаты. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, какой агрегат вам просто необходим.
2: Да, я просто, Антон, договариваю все то, что ты не договариваешь. Антон Бурный, Ольга Мажара, это Юмор-ФМ. Ну а прямо сейчас встречайте. Для вас мы собрали самое лучшее «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
3: Товарищ полковник, разрешите?
4: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
3: Вот, вот, кстати, по поводу праздника. Скоро же день полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на Дне полиции.
4: Ну, давай подумаем. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь? Сарказм.
3: Понимаю.
4: Олег Газманов. Кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
3: Вот, кстати, всем отделением хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
4: А может, День полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
3: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
4: А может быть, Газманов?
3: Понял. Ну,
4: отличное предложение.
3: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
4: Что еще за Нилетто?
3: Ну, это который любимка.
4: Любимка? Это Газманов, правда ли? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов, дальше будет.
3: Хорошо.
4: Любимка будет как штык.
3: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
4: Хор это Турецкого, хорошо. Хор да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
3: Все.
4: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
3: Нет, это же хор Турецкого.
4: Значит, хор это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых
3: все,
4: предлагаешь.
3: Все, хорошо.
4: А ты мне просто каких-то людей.
3: Еще, еще по списку пройдемся?
4: Не надо больше ничего проходиться.
3: Да слушайте, может, Олег Майами?
4: А может, Олег Газманов?
3: Понял.
4: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
3: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени, смотрите, Баста.
4: Что еще за Баста?
3: Но это который из Газгольдера.
4: Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
3: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа Алиса, а? Трасса Е95.
4: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
3: Вообще без проблем.
4: А еще лучше отдельно Газманова.
3: Отдельно Газманова.
4: Как тебе, по-моему, это находка.
3: Да что, вы зациклились на этом Газманове. Газманов, Газманов.
4: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдин. Не позвать Газманова на День полиции? Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
3: Невозможно.
5: Давид Борисович.
4: Что? Что?
5: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
4: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
5: Нет, нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
4: Нет! Нет!
0: России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Без чего мы вас в рамках этого часа не оставим, без юмора, разумеется. А вы с 1 сентября, кстати, стало больше.
1: Угу. Да целый самый лучший день появится обязательно в этом часе.
0: Спасибо, что целый, да. Денис Клявер с анекдотами под занавес 30 минутки.
1: А еще угарный папа. И тоже целый.
0: Целиком.
1: Целый гар.
0: Да, детские перлы представят вам своим ртом господин Дмитриев по имени Гар.
1: А сейчас. Ой, что? Я аж глаза закрываю, насколько он блестящий. Просто потрясающий, брутальный, харизматичный, женатый. А Джейсон Стэтхэм с рубрикой...
0: С легким разочарованием в голосе сказала она.
1: Джейсон Стэтхэм. С рубрикой «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир – русский язык, а ты в нем – ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах. Неряха года и ряха года.

0: И снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Так, теперь официально, друзья. Информация проверена. Пятница и четверг — это самые плохие дни для работы.
1: Да ладно?
0: Да.
1: Подожди, плохие, но все равно рабочие.
0: Рабочие, к сожалению, да.
1: Пятница и четверг.
0: Пятница и четверг, да. Именно в эти дни сотрудники выгорают вот сильнее всего, потому что под конец рабочей недели у работяг сильно падает внимание, способность запоминать какие-то, в общем, важные вещи и обрабатывать задачи те или иные.
1: Главное, чтобы они не ржавели при этом. Мы же выяснили, что тут еще эффект ржавления с некоторыми случаями.
0: Не забыли и о понедельниках.
1: А что там?
0: Который у нас сегодня на календаре, кстати. А, тоже не лучшее время для продуктивности.
1: Mm-hmm.
0: Поскольку некоторые просто еще втягиваются потихонечку mm-hmm. после выходных в рабочий процесс. Поэтому...
1: Вторник, среда.
0: Работаем 2 дня в неделю.
1: Так и происходит. Ну, правда. В понедельник все раскачиваются, рассказывают, как они провели выходные.
0: Да-да-да.
1: Во вторник, ой, а может, поработаем в среду? Так, что-то я вчера не доделала.
0: Надо сегодня, да, поработать.
1: В четверг, а уже завтра пятница, в пятницу. Да давайте уже в понедельник и так по кругу.
0: Вот.
1: Но это нас не касается. Мы с Антоном работаем от и до в любое время дня и ночи.
0: Да, мы продуктивные.
1: Ну, только утро.
0: Продуктивные.
1: Конечно. Кстати говоря, про продуктивность одного ирландца хочу сейчас рассказать.
0: Так.
1: Или сумасшествие. Не знаю, решайте сами. Ему 34 года.
0: Угу.
1: И он попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что прошел босиком. А вот теперь, внимание, сколько он прошел босиком? 10 стран. Он стартовал в Турции.
0: Угу.
1: Прошел через Болгарию. Я прям вижу, как у Антона увеличивается. Глаза. Дальше была Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, Франция, Англия, Уэльс. И только затем он вернулся в Ирландию, откуда, собственно, он и родом.
0: Да, ты понимаешь, вот эта новость, которая уже ноги натерла мне.
1: А представляешь,
0: только новость.
1: Что у него там случилось? Он ведь прошел почти 7000 километров, и это все за 369 дней.
0: Не, ну норму шагов он точно выполнил.
1: Да, однозначно. Да? Он, в принципе, до конца дней теперь может не ходить. Все, он уже все выходил.
0: Вот настолько человеку нечем было заниматься, да?
1: Не знаю. Может быть, его жена послала куда подальше, и он пошел.
0: Да.
1: Об этом история умалчивает.
0: Поругался с супругой, да, вышел проветриться, выпустить пар.
1: Mm-hmm.
0: И случайно год шел, и 10 стран обошел человек. Окей, такие новости к этой самой минуте. Далее к юмору, друзья. Гар Дмитриев появится прямо сейчас. Угарный папа.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
2: «Угарный папа».
3: 6-летний Семен, поглаживая кошку по мордочке, приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень ценятся». Мама говорит дочке Элине: «Я тебя люблю». Эля отвечает: «Правильно, я для этого и родилась». Из школьных сочинений Пети. Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ей кого-нибудь. На крыше было много голубей, человек 40. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
2: Угарный папа.
3: Полине 3,5 года. Пришли на собеседование в подготовительную школу. Психолог спрашивает: «Ты же когда вырастешь, будешь хорошей девочкой?» «Я буду женщиной». Даня 4,5 года. «Мам, а кем я буду, когда вырасту?» «Ну, наверное, космонавтом». Даня озадачена: «А что, на планете Земля уже работы не осталось?» Семья собирается на улицу, одевают младшего. Алекс изо всех сил вырывается от папы: «Я хочу, чтобы комбинезон мне надела мама». Папа делает грустное лицо: «Тогда я ужасно обижусь». «Ну ладно», — подумав, отвечает сын. «Так и быть, застегнешь мне ботинки». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
1: конечно,
0: так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
3: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме нашего эфира. Еще парочка комментариев впереди. Какой агрегат вам просто необходим на работе или дома? В этом вопросе разбираемся. Алексей написал веселый чат. Высыпатор очень нужен.
2: Высыпатор — это чтобы что-то высыпал или
1: вот
2: чтобы
1: высыпаться? Вот тут да, тут надо правильно отправлять запрос в космос, что называется. Правильная формулировка. Высыпатор от слова высыпаться, да, а не высыпать, да, чтобы там на коже что-то, не дай бог.
2: Есть еще странное словечко от Майи. Поднимандер. Желательно мини, чтоб карманные на весь день. Как только лень одолевает его работа, поднять мою пятую точку.
1: Угу, такой профилактический пинок.
2: Ну, видимо, да, да. Ну, это пинок, это для мужчин, а вот для женщин это поднимандер.
1: Угу. Елена сообщает, что на работе ей очень не хватает кабинки для выплеска агрессии.
2: Это всем надо. На самом деле, все... Ну, хотя бы раз в неделю, но захочется сделать вот это...
1: Да, да? Вот будет такая кабинка, зашел, прокричался, соответственно, можно даже посуду какую-нибудь побить.
2: О, класс. Ну, слушайте, мы в студии можем, в принципе, нет-нет, да поорать песни, например, или что-то еще.
1: Или что-то еще, комментарий озвучит, например, следующий. Татьяна пишет, на работе прям необходим подниматель одной брови. С детства мечтала научиться, но получается только двумя сразу. И когда кто-то косячит, я вместо эмоций «ты дурак» выдаю «есть что поесть». Слушайте, Татьяна, пусть это будет самой большой проблемой
2: в
1: вашей жизни.
2: В конце концов. Да. Вот Ирина говорит, значит, хочется губозакаточную машинку, а то что-то слишком много чего захотела. Это по словам супруга. И мне вот тут понравилась вообще женская солидарность, потому что Таня отвечает Ирине, я всегда говорю, что если ваша жена от вас многого хочет, значит, она верит, что вы это можете.
1: Золотые слова. А? Золотые слова. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты, пишите.
0: На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Если в списке ваших мечт присутствует такая, как автомобиль, знаете, в этом году она может исполниться, мечта, соответственно.
2: Ну, а если даже такой нет мечты, почему бы и не заполучить целый автомобиль?
1: Абсолютно бесплатно для вас.
2: На халяву?
1: Да.
2: Ну, халява, это же такое слово. Боже, обожаю. Мне вот вчера пакет грибов принесли на халяву. Счастье просто нереально.
1: Мажара, ты со своими соседями не пропадешь вообще.
2: Вообще
1: даже в самые
2: никогда.
1: Голодные времена.
2: Так мне же принесли полдыни. Ты думаешь, что я все утро ем? Мне дыню принесли.
1: Так, полдыни.
2: Да.
1: Грибы.
2: Грибы.
1: Что еще?
2: Вот такой улов за выходные.
1: Интересная рыбалка у вас. А, да, друзья, но мы не про улов Ольги Сергеевны, а про то, что вы можете забрать у нас автомобиль за улыбку. Достаточно просто своей улыбкой поделиться на сайте веселаярадио.ру, и вуаля, вы автоматически в числе претендентов.
2: А между прочим, это не полдыни. Я вот тоже делюсь улыбкой со своими соседями. Видишь, они мне что подкидывают. А мы вам 3000 рублей тут же сразу, как только повторяете шутку здесь в эфире, и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну, то есть уже прям вот совсем скоро, в декабре, вы сможете заполучить автомобиль.
1: Сайт веселаярадио.ру, там все подробности. Ну а пока давайте встречать Дениса Клявера. Он отвечает за настроение.
2: Потому что он самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Давайте немного поколдуем. Алло, это ясновидящая Антонина? Да. Здравствуйте, Иван Петрович. Простите, но я не Иван Петрович. Я это вижу. Однажды на танцах. Дискотека в деревенском клубе. Парень подходит к девушке и спрашивает. Ты танцуешь? Пока нет. Ну, пошли тогда. Трактор поможешь толкнуть. Друзья, лекции бывают разные, но все они полезные. Институт идет лекция о том, что частый секс полезен для здоровья. Лектор говорит, друзья, ну вот давайте для примера, прямо вот те, кто сидят в зале, давайте встанем те, кто 3 раза в неделю занимается сексом. Ну, встают там человек 15, такие, он говорит, да вы смотрите, как они хорошо выглядят, смотрите, яркие девушки, красивые мужчины, прямо с тестостероном, прямо пышут, великолепно одеты, ухоженные, садись, спасибо. Он говорит, теперь, пожалуйста, встаньте те, кто занимается сексом один раз в 2 недели. Значит, встает тоже человек 15, вот. Он говорит, ну, посмотрите, ну, ничего, ну, так, конечно, уже, посмотрите, так, кто-то неухожен, где-то пролысинки, смотрите, девушка вообще, почему не накрашена? Ну, я понимаю, что вам, может, все равно, сядьте, пожалуйста. А теперь давайте посмотрим на тех, кто занимается сексом 1 раз в месяц. Стоит 3 человека, ну, совсем, он говорит, ну, даже, вот, даже нечего, говорит, посмотрите, уныние. Ну, и так, просто ради интереса, мало ли, может быть, в зале есть человек, который занимается всего 1 раз в году сексом. И тут встает совершенно потрясающий мужчина, такой двухметровый, красавчик в смокинге, набриолиненные волосы, вот, глаза пышут, голливудская улыбка. И он говорит, я. Он говорит, как вы? Он говорит, да, это я. Он говорит, ну что, вы действительно, посмотрите, вы красавчик, как вы, 1 раз в году занимаетесь сексом? Он говорит, да. Он говорит, а почему так хорошо выглядите? Он говорит, так это же сегодня.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
6: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, всем спасибо за ваши комментарии. Разбирались, какого агрегата вам не хватает. Спасибо всем, кто отметился в веселом чате.
2: Я хочу еще вот один агрегат от Антона добавить. Шутка-непропускатель и звонко-отвечатель для Юмор-ФМ. Нужный прибор. Вполне себе.
1: Угу.
2: Да-да-да, особенно если вы хотите получить целый автомобиль.
1: Вы помните, что делать надо?
2: Да.
1: Зайти на сайт веселое-радио.ру, поделиться своей улыбкой, да, и... В общем-то, ждать момента, когда, может быть, именно вам достанется автомобиль.
2: Да, всем удачи, классного настроения. Понедельник у нас закончился.
1: А у вас он человек, классный. Рад понедельнику, как будто, да.
2: Да ладно.
1: Пусть пройдет легко, действительно. Ну и давайте вкатываться так безболезненно в рабочую неделю.
2: Или вползать. Ну, кому как больше нравится.
1: Да, мы вернемся завтра в 7 часов утра. Это будут шутки-шоу. Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Вползем или вкатимся. Но точно будем здесь в 7.00 по московскому времени. Скажем доброе, бодрое! А на сегодня и мяу-мяу.
1: Далее за ваше настроение отвечает Настя Иванова.
2: Пока.
1: Чао. До завтра. Пока.
0: Шутки-шоу. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Люди, запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
5: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай. Я готов.
6: Я вас в рай не пущу.
5: А ты, собственно, кто?
6: Апостол Петр.
5: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
6: Какому человеку?
5: Я сейчас позвоню самому.
6: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
5: Вчера.
6: Что вы там делали?
5: Ленточку перерезал.
6: Зачем?
5: Церковь открывали на пожертвование этих, как их. Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
6: Ну, люди?
5: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
6: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
5: Это не взятка.
6: А что это?
5: Это суточная.
6: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
5: Я тоже.
6: Что вы тоже?
5: Спасал.
6: Кого?
5: Своих детей.
6: От чего?
5: От Геленджика.
6: Я вас все равно в рай не пущу.
5: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
6: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
5: А из осуществимых?
6: Слушайте, что вы от меня хотите?
5: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
6: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
5: Намек понял, сейчас позвоним.
6: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
5: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
6: Я тебе верю.
5: Апостол верит, и люди поверят.
4: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
7: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо, спасибо.
6: Там слезу пусть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Я предлагаю вам, друзья, сделать звук погромче, потому что на Юмор ФМ стартовал новый сезон, в котором стало еще больше юмора. И сейчас вы в этом убедитесь сами. Кстати, напомню, что теперь на шутки шутит невероятный, обворожительный Андрей Рожков. Ну а теперь давайте перейдем к тому, что мы послушаем в этом часе. Например, в финале услышим монолог Михаила Жванецкого. Также послушаем рубрику «Сатя с юмором». В середине часа тройка лучших анекдотов Игоря Маменко. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и рэпер СТ будут шутить и петь для вас. Меня зовут Настя Иванова, и вместе с вами в этом часе я буду петь и смеяться. Кстати, прямо сейчас начну вместе с рубрикой «Шутки песни плюс».
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Семенович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
1: Так, Сань, твоя песня.
5: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся,

0: Опять я с чудо-песнями. Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
0: В следующий раз готова только на 3 куплета.
1: Дальше давай я.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
3: На Юмор ФМ.
1: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер СТФ, в проекте «Шутки песни плюс». Больше шума, друзья!
4: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки песни плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
3: «Шутки песни плюс»!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дорогой, скоро свадьба, я хочу признаться тебе в своих грехах. Ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные. Еще смешно, блондинка говорит, что ты грустная такая? Он говорит, вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано, эту строчку не заполнять. Она говорит, ну, и говорит, я написала, хорошо. Мужик приходит в магазин, говорит, у вас свечи есть? Говорит, есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские? Он говорит, мне для машины. Пожалуйста, есть. Какая машина у вас? Лада Приора. Вот, прошу вас, вот набор. Говорит, так это же для пятой точки. Говорит, на Приору подходит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Фарингосепт!
13: Конечно, можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Конечно, можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Конечно, можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Конечно, можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
13: Конечно, можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Мама, дочь и сын против нового соседа.
16: Ты что, реально собрался здесь жить?
17: Вас выживать.
15: Кто из них не жилец в квартире?
17: Да вы все равно съедете.
15: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: В эфире главный хит всех дач и огородов. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: мир юморов точно стал светел, потому что появились хорошие новости в нашем эфире. И их принесет Юль Деточкина буквально через несколько секунд. Послушаем что-то из мира автомобилистов. Также напомню, что на юмор.фм стало еще больше юмора, поэтому в финале этого часа услышим монолог Михаила Жванецкого. А прямо сейчас узнаем, что же делать, когда жена не отпускает на рыбалку в рубрике «Сатья с юмором». Конечно же, здесь у нас на юмор.фм и прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, я недавно женился. Супруга моя привыкла, что мы очень много времени вместе проводим. Но последнее время друзья стали часто звать меня на рыбалку, вместе время провести. Как донести моей супруге, что это...
3: Что от рыбы три пера не бывает, да?
1: Сатья отвечает.
3: А возьми один раз с собой. Очень. Мужчины этого боятся, но это потрясающая прививка. Жена на рыбалке. Да, пацаны должны будут понять, что в этот раз чуть будет все иначе. Это будет зимняя рыбалка. Это будет далеко от города, 80 километров в какой-то тайге. Спать все будут где? В сторожке в этом, в домике в охотничьем. В фуфайках, прижавшись спиной. Сортира нету. Пока ходишь в сортир, тебя может съесть медведь. Неплохо, если случились бы какие-то потери в личном составе. Это тоже неплохая история для рыбалки. Да, ее неплохо, если ее укачает, ну, вздует от консервов. И рыбы надо наловить, чтобы она ее чистила дома. Все. В следующий раз ты ездишь на рыбалку сам. Причем с одним условием. Рыбу не привозить. С другой стороны, нужно с женой, ну, быть честным. Честным. И так я и сказал: дорогая, у нас есть право и возможность отдыхать в своем кругу. Мой круг – это вот любители, ну, подводного лова. Ну, короче, вот это и странно, и затея. Ну, для меня это очень странно. Пытаться достать рыбу из-под льда. Зачем? Она не хочет. Ну, это моя версия. И сказать: я на рыбалку, ты на йога-ретрит. Я с парнями в Абхазию, а ты там, не знаю, в Таиланд. Ты с ребятами в ресторан, ну, она в дендрарий кормить барсуков. Ну, каждому что нравится, скажи, ты тоже можешь это делать? Конечно, это делай. Ну, естественно, ну, неплохо, если она знает, с кем ты едешь. Они все должны быть такие старенькие, с больной печенью, такой, знаешь, с одышечкой такой, знаешь, которые, ну, видно, что эти далеко не доедут, много не выпьют. Куда? В прошлый раз вон Павла Евграфыча еле откачали. Да. Ты меня услышал?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Это новости про и для коллекционеров. Россиянин Константин Решетков из поселка Исток, что под Екатеринбургом, коллекционирует автоуродцев. Прямо сейчас можно заценить автопарк Константина в нашей группе Юмор-ФМ ВКонтакте. У него есть баня на колесах, машина Флинстоунов и наиужайшая Лада шириной всего 70 сантиметров, которую друзья-автолюбителя называют полдевятого. В разработке еще 4 проекта – кастомный Матисс, музыкальная машина и какой-то секретный вариант. Пора открывать музей «Константин». Британский коллекционер купил на барахолке странное чучело лисы, а если точнее, чучело там одна голова. Вот эта вот башка с выпученными глазами показалась ему очень смешной, и мужчина заплатил за находку 50 фунтов стерлингов, 6 тысяч рублей. А потом решил продать эту головешку и понял, что за нее развернулась настоящая битва покупателей. Стал думать, почему, искал информацию, и оказалось, что это голова вымершего животного, сумчатого волка. И что вы думаете? Лот ушел почти за 9 миллионов рублей. Нормально так, с 6 тысяч до нескольких миллионов за смешную чучелку.
1: Хорошие новости.
0: А если вы давно хотели пополнить свою коллекцию чем-то необычным, есть шанс приобрести платье мести принцессы Дианы. Его выставят на торги в декабре. Платье с вырезом в виде сердца прославилось на весь мир, ведь принцесса надела его, когда принц Чарльз признался, что изменял ей с Камиллой. Принцесса хотела выглядеть на миллион долларов. Стартовая цена примерно 25 миллионов рублей. Есть все шансы, что так и получится. Миллион долларов. Хорошие новости – это бесценно. Следующий выпуск уже скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают день «У меня все под контролем», так что на этой неделе стоит постараться сразу наладить дела и настроить рабочие процессы, чтобы потом все шло как часы. Кстати, сегодня также есть повод для интересного эксперимента на рабочем месте. Во всем мире отмечают день обмена должностями начальник-сотрудник. Поэтому сегодня можно предложить своему руководителю ненадолго поменяться местами. Для него это возможность глубже вникнуть в работу организации, а для вас понять, что руководить не так просто, как иногда кажется. А после работы сегодня можно разнообразить досуг и отметить день раскрашивания. Если раньше это считалось исключительно детским занятием, то сейчас картины по номерам – популярное хобби, которое помогает успокоить нервы и прикоснуться к прекрасному. О новом, что появляется в Челябинске, на улице братьев Кашириных, где завершается капремонт. Пешеходам на остановке Челгу стала мешать необычная металлическая конструкция в виде рамы с перекладиной вниз. В мэрии пояснили, что это велопоручень. Он нужен для того, чтобы горожанам на таком транспорте не пришлось спешиваться, двигаясь по своей полосе велосипедный переезд. Постепенно они появятся на всем протяжении улицы, начиная от Северокрымской. Что касается остановки Челгу, в мэрии рассмотрят вопрос о переносе поручня. И в продолжении велосипедной темы горнолыжный курорт «Солнечная долина» станет еще одним центром развития велоспорта на Южном Урале. Об этом заявил губернатор Алексей Текстер во время посещения соревнований по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри. На ГЛК возле МИАСа сохранят трассы, созданные для проведения состязаний. Здесь организуют секции и станут развивать детско-юношеское направление, сказал Текстер. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ».

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянуло на меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Что ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей. Нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяку какую-то оторвал. Только ударил. Как заверещит. У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебе трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо.

0: Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку, когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил, колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

как ты там. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

заря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: привет, я здесь уже.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: По Кайло Стрит, ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
7: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба подойти в кабину пилота.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Посмотрите на этого мужчину.
3: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
2: Он давно мечтает похудеть.
3: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
2: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
3: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
4: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
3: Ой, чувствую.
4: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
3: Но мне как-то тесновато.
4: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
3: Но хотелось бы немножечко подышать.
4: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
3: Помогите!
2: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
5: Кипарис. Купите, утяните и терпите.
6: Главный концерт этого года.
7: Я буду танцевать тебя
6: на главном стадионе страны.
7: Ты мой кайф.
6: Долгожданный, непревзойденный, неповторимый рулон обоев с новой программой «Возьми мой любовь».
7: Я прошу, ты возьми горячий, искренний любовь.
6: 30, 31 и 32 июня. Большая спортивная арена «Должники». Все хиты. Грандиозное шоу. 70 тысяч зрителей.
8: Специальные гости. Вокально-инструментальный ансамбль Imagine Dragons.
6: Живой звук, живой свет, живой рулон обоев.
7: Я с букетом и конфетом еду к девушка моя.
6: Успей купить билеты на сайте rulonoboev.poi.
8: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист» предоставит вам самый широкий перечень услуг в сфере копирования документов.
9: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
8: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
9: Определитесь с вашими желаниями.
10: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
9: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
8: Ксерокнуть? Да, без проблем. Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
9: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.
8: Мы ждем вас.
0: На Юмор-ФМ.
11: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Уверена, что всем не хочется идти домой, если на работе вдруг где-то в радиоприемнике Юмор ФМ или же в автомобиле очень громко кто-то слушает, точно не хочется переключать и заходить в какое-то другое помещение, где нет Юмор ФМ, потому что у нас стало юмора больше, а в эфире появился Андрей Рожков с невероятными шутками. Ну а чтобы вы точно убедились, что юмора стало больше, прямо сейчас и озвучу, что мы послушаем в этом чате. Например, в финале услышим проект Ильф, Петров и Брунов. Также послушаем Романа Юнусова в рубрике «Гол о». И штанган. В середине часа классика жанра, ну а прямо сейчас биг стендап. Меня зовут Настя Иванова, желаю вам всем классного понедельника и хорошего дня. Ну и давайте уже насладимся стендапом.
1: И снова в эфире биг стендап. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
2: Добрый вечер! За последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне 4 раза меняли вылет. 4 раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», «я хочу есть». Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас не залазится конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На ты это делаешь?» И она такая: «Пардон». Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля». И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете Валберес. И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом Валберес, мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет Валберес и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу: «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой: «Hello, хозяин». Ну, это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. И я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер, я открываю дверь, он смеется, я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня балийцы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it? Это тебе зайчик передал». От зайчика. А кому от зайчика детцы приносили? Да. Расскажу вам напоследок, как я летел обратно. Я уже сажусь в самолет до Москвы, я счастлив. И ко мне подлежает стюардесс и такой: «Вот идти, а я домой лечу». Я ему говорю: «Мальчик, водочки мне принеси, я домой лечу». Все, народ, всем спасибо!
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло, она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.

0: Юмор FM. Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И с опилией путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к мне, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее крыльцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Цифли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Белый верх, черный низ. Есть, есть. Черный верх, белый низ. Есть, есть. 42-й, самый ходовой, есть. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. Есть. Ты купил, я купил. Мы его не любим, он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Творовед, обувной отдел, как простой инженер. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мама, дочь и сын против нового соседа.
9: Ты что, реально собрался здесь жить?
10: Вас выживать.
8: Кто из них не жилец в квартире?
10: Да вы все равно съедете.
8: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла.

0: Ну а мы вместе здесь на Юмор-ФМ, друзья, хорошо проводим время, ведь увеличилось количество юмора, появились шутки Андрея Рожкова, а еще у нас появились в эфире хорошие новости. Юль Деткин каждый час собирает все самое интересное и буквально через несколько минут поделится с нами новостями окружающего мира. Ну а еще в финале этого часа услышим проект «Ильф, Петров и Бурунов», а прямо сейчас Роман Юнусов и самые смешные комментаторские ляпы здесь у нас на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет...
2: Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
3: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске изучаем окружающий мир. Отечественные биологи собираются выращивать на Луне помидоры. Ух, скорее бы, люблю помидоры. Ну и не только. Планируют выращивать еще 3 вида культур – пшеницу, сладкий перец и зелень. Кстати, школьники в рамках проекта «В космос со своим помидором» отправили на МКС, а после изучили семена сортов Пиноккио, Грошек, Донецкий и Бычье сердце. В общем, геном не изменился, но эксперты не исключают, что удастся вывести особые космические сорта. Ну круто! Пока Трамп мечтает, мы Луну помидорами засадим. В Колорадо в скалистых горах объявили конкурс на самого толстого сурка. Сурков специально пометили краской и дали им имена Stonehenge, G, Dancehead, Citroen, Open Kite, Ван, Одуванчик и Доун. В общем, смотрели, как грызуны жиреют к зиме. Победил Доун, которому удалось нарастить 2 килограмма сальца. И теперь он весит 6 килограммов. Ученые не только сами развлеклись, но еще и набрали подписчиков. Посмотреть, как толстеют сурки, захотел 1 миллион человек по всему миру. Такие блоги. Блогеры и марафоны, всегда лайк.
1: Хорошие новости.
0: А еще лингвисты изучили, как в европейских странах произносят число 92. Вот казалось бы, ну что интересного, но нет. Во многих европейских странах 92 произносится как 2 плюс 90. Во Франции говорят 4 умножить на 20 плюс 2. А датчане вообще тук халфермс, где тук – это 2. А халфермс – это сокращение, которое означает 4,5 раза по 20. Теперь понятно, почему людям порой так сложно друг друга понять. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, Tenet.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Tenet и Черри. Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник – в Сатки и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой – вот это красота! Запомни, вместе вкусней бульбаса!
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок.
10: В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+.
11: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
12: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5-й А-класс.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об узун-кулаке, что значит «длинное ухо», что, в свою очередь, значит «степной телеграф». Об этом писали все, кто только не был на Востоке, и об этом больше невозможно было читать, а также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набираясь сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. «Срочная ТЧК Москва-ТЧК, степной телеграф-узун-кулак-длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин». Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. «Легенда озера Иссык-Куль. Старый каракалпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков». 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках «горный баран», жена хана-красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонна к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно, возмутительно!» — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой-ли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики!» Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и узун-кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз узун-кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать».
3: «Но ведь уже

0: 1000 раз писали!» — воскликнул Лавуазьян. «Узун кулак существует!» — вздохнул писатель. «И с этим приходится считаться».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелин. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб, смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на встрече друзей.
2: Садись. Всем приветики.
3: Привет, ребят.
2: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
3: Ух ты.
4: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
2: Что? Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? Замкат?
6: Замкат? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
7: За МКАДом все самое лучшее — это белорусское.
6: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
7: Реально, так
6: реально.
7: И есть. Так
6: там,
7: и есть.
6: Там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
8: Что?
6: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки и все такое. Реально, там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
2: Это почему?
6: Потому что, Валера, потому что у них в каждой семье есть носитель языка.
7: Да, реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
2: Это нормально.
7: 25.
2: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновске, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
4: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы там есть.
7: Школы. Да какие там... школы, Аня, алло, приди в себя, спусти с небес, что с тобой, Аня? За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных, жирных теток с четырьмя детьми.
6: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
4: Красный.
2: Что за бред? Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
7: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик. Там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
6: Реально.
4: Валера,
6: реально.
4: Вам этого мало?
6: Вам этого мало? Тогда слушайте сюда. Там люди ездят на числах.
2: Что?
6: Послушай меня. Там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег, может позволить себе 14-ю? А если тебе по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще, это сумасшествие?
4: Вы совсем дебилы, это машины.
2: Это машины, это автомобили.
7: Там вообще нет магазов, там реально нет магазов. Там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами, и люди у них все покупают. Реально.
6: Реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять, так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально.
2: Окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: А других шуток смешнее, чем наши, нет просто, друзья. И у нас их стало еще больше. А еще появились шутки Андрея Рожкова, который, кстати, скажу по секрету, совсем скоро будет в гостях у утренних шутки-шоу. Ни в коем случае не пропустите. Ну и расскажу, что в этом часе мы с вами послушаем. В финале Задорнова услышим. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Чуть раньше Гар Дмитриев поделится детскими перлами. Ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Меня зовут Настя Иванова. Желаю вам всем хорошего настроения. Вместе с вами прямо сейчас буду наслаждаться голосом Джейсона Стэтхэма в эфире Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Товарищи йоги, сколько можно просить? Закрывайте за собой чакры. Дует.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Андрея Рожкова только что прозвучала в эфире. Раскрутился наш улыбайзер, друзья. Совсем скоро он сделает выбор, и я кому-то из вас позвоню. А пока расскажу о правилах нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Вы выкладываете свои фотографии на сайте веселорадио.ру в наш улыбайзер. Далее внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка правильно называете шутку, забираете 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом, чтобы в дальнейшем в суперфинале под Новый год забрать новенький автомобиль. Предлагаю вам присоединиться вот прямо сейчас сегодня, потому что до Нового года не так много времени осталось. А еще напомню о том, что вообще-то участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Но о правилах рассказала, самое время перейти к игре, и я говорю улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Наталья, город Азов. Прямо сейчас я буду набирать ваш номер. Очень надеюсь услышать ваш голос. Это первое. А второе, это, конечно, очень надеюсь услышать шутку Андрея Рожкова, которая совсем недавно прозвучала в эфире. Итак, набираю ваш номер. Так, номер мы набрали. Будем ожидать соединения с городом Азов, с Натальей. Ну а далее уже... Так... Какие-то щелчки были. Возможно, Наталья с нами уже на связи. Нет еще. 30 секунд засекаем для того, чтобы послушать гудки и дождаться ответа. Ровно столько у нас есть. Надеемся, что Наталья справится быстрее. И она уже готова отвечать, возможно. Представляете, просто бежит к телефону. Наталья, здравствуйте.
3: Да,
2: это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Наталья, город Азов, это вы? Мы правильно дозвонились?
3: Да, совершенно
2: класс.
3: Верно.
2: Класс. Наталья, я вас поздравляю. Наш улыбайзер выбрал вашу улыбку. И у меня вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: К сожалению, нет.
2: Не
3: знаю. Я целый день сидела возле радио. Так. Ждала. Вы позвонили в самый неожиданный момент, к сожалению.
2: А так всегда бывает, Наталья. В самый неожиданный момент мы звоним вам. Но, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что мы в другой такой неожиданный момент можем вам вновь позвонить. Вашу фотографию я оставляю в нашем лубазере, и мы действительно можем вам перезвонить. Хорошо?
3: Да, я все равно так. Очень рада, что вы мне позвонили.
2: Да,
3: очень люблю ваше радио.
2: Спасибо.
3: Процветания вам.
2: Спасибо большое, Наталья. А мы очень любим вас за то, что вы с нами. Классного вам дня, хорошего настроения и легкой рабочей недели, конечно, тоже вам пожелаем. Друзья, напомню, что действительно, по правилам нашей игры, все те участники, которые не назвали шутку сразу, остаются в нашем лубазере. И вы лучше присоединяйтесь и сразу называйте шутку для того, чтобы забрать 3000 рублей и стать нашим суперфиналистом, а под Новый год уехать за рулем собственного автомобиля в 2027 год. В общем, присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. И раскручиваю лобазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Анечке 5 лет. Рассказывает воспитательница о своей семье. Когда папа приходит с работы в водочном состоянии, мама его ругает. Я ей помогаю, но только самую малость, чтобы папу не обидеть. Диме 4 года. После очередного просмотра телевизора он говорит: «Бабушка, я видел в рекламе, откуда появляется перхоть. В голове появляются трещины, из них вытекает мозг и засыхает». Из школьных сочинений Лизы. Пугачев помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. В чем же главная мысль текста Салтыкова-Щедрина? А вот в чем. Автор выразил ту мысль, которая у него выразилась.
0: Угарный папа.
1: После расчесывания волос 4-летняя Катя устало говорит: «Хорошо лысым, им причесываться не надо. Правда, надо мыть много лба». Алёша 3 года. Приходит мама за ним в детский садик, а он не одевается и говорит: «Мама, давай подождем Алину». Мама отвечает, что Алина живет в другой стороне. Алёша продолжает: «Мам, ну я же ее люблю». Мама отвечает: «Алёша, ты же вчера Веронику любил». Алёша возмущенно отвечает: «Мам, я Алину люблю, а с Вероникой я просто сплю в садике». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Если хочешь танцевать,

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Paus of Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте banka.sofcombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2000. Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей.
8: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Юмор ФМ.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: Абсолютно согласна. Не стоит вообще дарить любовь никому, кроме Юмор ФМ. Почему? Потому что, друзья, мы стараемся каждый день для того, чтобы сделать вашу жизнь чуточку лучше. И, кстати, сейчас и в час Юль Деточкин занимается тем же самым. Приносит вам хорошие новости. Кстати, совсем скоро расскажет что-то интересное из мира шоу-бизнеса. Не пропустите. Также в финале этого часа мы услышим Задорнова. Ну а прямо сейчас встречайте в эфире Юмор ФМ лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда ВВ. Омск.
4: Ребенок у психолога.
5: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
6: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
5: Ну это же бабушка.
6: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
5: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
6: Я не могу.
5: Почему?
6: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора. Который, оказывается, у нее в руках!
1: Команда «Пацаны. Москва».
7: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
8: Ну, Сергей Семенович.
9: Отстань!
8: Ну что с вами?
9: У меня плохое настроение.
8: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
9: Да что он за свою жизнь прикольно вообще придумал?
8: Машину в космос запустил.
9: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
8: Мы сделали речные трамваи.
10: Вы что, приколов вообще не понимаете?
9: Может, вы еще и мусор сортируете?
8: Сортируем.
10: Ну, это клиника уже.
9: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
8: Сергей Семенович, ну извините.
9: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
8: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
9: Не знаю уже.
8: Может, в Лондоне?
9: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
8: Может быть, в Нью-Йорке?
9: Нет, оно там вообще вонючее просто.
8: Ну а где тогда?
9: Не знаю.
8: Ну где, Сергей Семенович?
9: В Москве, видимо, в Москве.

0: начинается новый сезон.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск о том, как все пошло не так. Певица Анна Семенович и Татьяна Буланова не могут поделить песню. Автор опуса сделал рассылку по артистам и предложил купить его песню любому человеку. Аня и Таня обе захотели спеть это, и ни одна не хочет уступать. «Я позвонила Тане и сказала, что мне очень нужен этот трек, а Таня сказала, что ей нужна эта песня, потому что она ее услышала, и у нее сразу пошли мурашки. Она верит в то, что когда идут мурашки, это ее песня. Я говорю, у меня тоже мурашки от этой песни. В общем, мы двое в мурашках и не можем поделить песню», — грустит Семенович. «Да спойте уже дуэтом, девочки, удвойте мурашек!» Жительница Петербурга по имени Ангелина собралась замуж. Свадьбу назначили на красивую дату – 9 сентября. Но платье, которое выбрала невеста, оказалось очень дорогим – 100 тысяч рублей. И тогда Ангелина заказала реплику на одном там китайском сайте. И действительно, прислали посылку. Платье оказалось точно таким же, как оригинал, но, правда, размером с ладонь. Торжество пришлось перенести. А еще вспомнить поговорку – скупой платит дважды.
1: Хорошие новости.
2: Индиец по имени Пушкар залез на вышку и сидел там 4 часа, потому что у него плохо работал интернет, а ему нужно было работать. И вот он засел там и занимался своими делами, но народ напугался и позвонил в полицию. А индиец заявил копам: «Пока интернет не сделаете, не сойду с этого места». В итоге вызвали технических специалистов, которые проверили оборудование и качество сигнала, и все настроили. Это ж надо так хотеть работать. А у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.
2: Город стал движение сдохло,

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще, с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал: в конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой, голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет. Сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоциональна, в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния.

0: Аня, не ругай, не буду никогда, я тебя люблю, прости, не буду, все. Ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит, ну, че, поплыл бородатый.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru, ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелией. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Мама, дочь и сын против нового соседа.
9: Ты что, реально собрался здесь жить?
10: Вас выживать.
8: Кто из них не жилец в квартире?
10: Да вы все равно съедете.
8: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИП-шечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите.
2: Предприниматель.
4: Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
3: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
6: Левее. Левее. Садитесь.
7: Унитазы с парктроником от ИП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
3: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю потянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
8: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Да, друзья, ну а мы свои шутки тоже каждый час вам показываем. У нас их огромное количество, и даже Андрей Рожков теперь у нас в эфире, и теперь шутит каждый час, и даже несколько раз в час. Ну а чтобы вы убедились, что юмора точно стало больше, прямо сейчас анонсирую все, что послушаем. Например, в финале услышим Жванецкого, также услышим рубрику «Сатя с юмором». В середине часа тройка анекдотов Игоря Маменко, ну а прямо сейчас шутки-песни. У микрофона я, Настя Иванова, желаю всем хорошего настроения, и давайте уже будем смеяться и петь.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Это не шутки, а Бузова в маршрутке.

0: устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная Лёлечка.
0: Я представляю, Оля в маршрутке. Давай, Стас.
2: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.
3: Шутки на Юмор ФМ.

0: Я обычный гелий 5.
1: Алюсито.
2: Кулебяка, кулебяка, это что за выкрутасы? Ведь по сути ты огромный, тупо с мясом пирожок. Кто придумал кулебяка?
1: Назвали же?
2: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
2: Вообще, просто вот кулебяка. Это. Можно пирожок с мясом?
1: Ну да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
0: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
2: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
3: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
2: Стас Ярушин.
3: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
4: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы. Две подруги сидят, одна говорит: вот послала за картошкой своего, мою машина сбила. Та: какой кошмар! И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное. Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД. Инспектор Петров: ваши документы. Бабушка: ай, дед, документы давай, права просит. Пожалуйста. Спасибо, нарушайте, там знак был. Бабушка: ай, дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай. Я прослежу. Хорошо. В Саратов едете? Да. Сами из Саратова? Да. Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка: ай, дед, кажется, он тебя знает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscal. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Interscal от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОК Лестрейт, ОГРН 1167464680761, город Москва.
4: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: Друзья, ну а вы лучше не думайте и вступайте в нашу игру «Автомобиль за улыбку» на сайте веселорадио.ру. Прямо сейчас загружайте фотки, и завтра мы можем позвонить именно вам. Если вы назовете правильно шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и под Новый год, возможно, заберете новенький автомобиль. Ну а помимо шутки, у нас в эфире много других шуток, ведь вообще юмор на Юмор.ФМ в новом сезоне стало больше, и появились хорошие новости. Юль Деточкин совсем скоро в эфире и расскажет нам про то, нужно ли идти сейчас войти. Ну и, конечно, чтобы вы точно убедились, что юмора стало больше, в финале этого часа услышим монолог Михаила Жванецкого. Ну а прямо сейчас узнаем, почему мужчины пропадают после свидания в рубрике «Сати с юмором» здесь, на Юмор.ФМ.
1: Юмор.ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор.ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
2: пропал? После хорошего
3: пропал?
2: Такого свидания. Ну, без физической близости нет.
3: Без
2: просто
3: физической
2: мы
3: близости.
2: Хорошо провели.
3: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
2: Ну, конечно.
3: Что вы мне такое рассказываете? Все что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
4: Своей жизнью.
3: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. В понедельник Валера, во вторник Павлик.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске поговорим о том, кому стало жить лучше и веселей. Прежде всего, вспышку веселья в последние годы начали переживать граждане Северной Кореи. Вот это вот нежданчик, конечно. Оказывается, у них там накопились деньги. Население разбогатело и массово скупает массажные приблуды, беговые дорожки, пианино и целые аттракционы. При Ким Чен Ыне гражданам стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. Радуемся за корейцев. Россияне тоже не сдаются и не отказываются от летнего образа жизни с приходом осени. Аналитики узнали, как сограждане пытаются продлить вайб лета. Каждый третий ездил за город. А еще народ много гуляет в парках и продолжает посещать кафе с летними верандами. И тут главное просить плед, иначе это продление лета закончится банальным базбергом.
0: Хорошие новости.
1: А вот кому не очень весело, так это айтишникам. Им придется становиться электриками и медсестрами. Такой сценарий видят эксперты рынка труда. К 2030 году искусственный интеллект возьмет на себя значительную часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на разработчиков, аналитиков и операторов рухнет. Деньги будут доставаться владельцам компаний, а простым сотрудникам придется пойти не войти. Поживем – увидим. Ну а еще больше хороших новостей впереди. Я в этом уверена. Ну а пока, пока.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
0: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
0: «Юмор ФМ». Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают день «У меня все под контролем», так что на этой неделе стоит постараться сразу наладить дела и настроить рабочие процессы, чтобы потом все шло как часы. Кстати, сегодня также есть повод для интересного эксперимента на рабочем месте. Во всем мире отмечают день обмена должностями начальник-сотрудник. Поэтому сегодня можно предложить своему руководителю ненадолго поменяться местами. Для него это возможность глубже вникнуть в работу организации, а для вас понять, что руководить не так просто, как иногда кажется. А после работы сегодня можно разнообразить досуг и отметить день раскрашивания. Если раньше это считалось исключительно детским занятием, то сейчас картины по номерам – популярное хобби, которое помогает успокоить нервы и прикоснуться к прекрасному. В продолжении темы искусства на Южном Урале начали съемки документального фильма, посвященного культуре и истории нагайбаков, одного из самых самобытных народов региона. Авторы хотят рассказать о феномене сохранения народом своего языка и традиций. Часть эпизодов была отснята в селе Париж Нагайбакского района. Оно известно благодаря установленной там уменьшенной копии Эйфелевой башни. И еще об одном интересном проекте. В год культурной столицы на Южном Урале пройдет национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Об этом договорились генеральный продюсер Дмитрий Калантаров и Минкульт региона. Это единственный в стране проект, который ориентирован исключительно на современный музыкальный театр. Мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Миасе и Сатке. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.
2: Юмор ФМ. Теплое, теплое море.

музыка рядом со мною. Ты рядом со мною. И весь этот берег наш.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм. Помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Ну, если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует. Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка «я люблю тебя», и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну: парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября. По 31 октября 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте канделябр.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
3: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
4: На минуточку.ру.
5: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
2: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
5: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
2: А мне больше и не надо.
5: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: Вы нам денежку, мы вам ключики.
2: А я к вам буквально на минуточку.
6: На минуточку.ру.
3: Ваше время истекло. Проваливайте.
7: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
8: Подумайте о соседях.
7: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на 2 недели поселится уверенно матерящийся попугай. Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
9: Сам дурак.
10: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
7: Агентство «Попка дурак».
10: Соседи будут рады вашему возвращению.
7: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.бл.
11: Здравствуйте, меня зовут Абубакр Иванов.
12: А меня Иммануэл Муса Петров. Ничто не вечно под луной. И век миллиардера так же короток, как век любого человека.
11: На закате жизни нам, нигерийским миллиардерам, часто никому завещать свои колоссальные состояния.
12: Но мы верим, что где-то в холодной России обязательно найдется человек по фамилии Петров.
11: Или Иванов.
12: Наш любимый племянник. Мы ждем тебя на сайте нигерийскийдядюшка.рф.
7: Нигерийскийдядюшка.рф. Заходи, регистрируйся, и всего за 3 минуты и 3000 рублей ты узнаешь, сколько миллиардов долларов завещал тебе твой троюродный дядя из Нигерии.
11: Все просто и честно.
7: Нигерийскийдядюшка.рф.
12: Мы, русские, не обманываем друг друга.
0: На Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Хватит уже обвинять понедельник в том, что он понедельник. Давайте просто возьмем и сделаем этот день ярче, лучше и веселее. Не без помощи Андрея Рожкова, конечно, потому что, напомню, друзья, на Юмор-ФМ вовсю новый сезон. В наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, самый большой плюс в том, что на Юмор-ФМ стало действительно больше юмора. Ну и, кстати, в этом часе можно не только лично убедиться, но и выбрать самому, на чем мы будем смеяться. Юмор на заказ объявляется открытым. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Вам огромный привет. Ну а ваши сообщения, привет, поздравления и признания уже жду во все доступные мессенджеры. +7 915 0303 567 — это наш единый номер. Пишите, не забывайте подписываться. Ну и, кстати, смс-формат тоже работает и всячески принимается. Виктор Моргунов уже передает пламенный привет своим коллегам из компании, желает плодотворной рабочей недели, чтобы она была интересной и не тяжелый. Вот так вот совместил несовместимое. Ну пусть так оно и будет, действительно. От Максима привет его дочке Насте, которая сейчас собирается в отпуск. Классно ей отдохнуть, загореть и выспаться. Ну а что еще от отпуска, собственно, надо? Елизавета свой привет направляет Кристине Алехиной. Им пишет, что она чудо и что все будет супер, несмотря ни на что. Пусть не переживает, поставьте для нее что-нибудь смешное. Заявка принимается, заявка выполняется. Большой стендап прямо сейчас.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
2: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, ну вот, как юппи в мире соков. 20 лет назад — топ. Сейчас — на любителя. Ну вот недавно пришло в Директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Ну могли бы хоть раз в Директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Ну, как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Не, ну согласна, ее фишка чуть более удачная. Ну, каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. Ну и попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж — фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсунула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Так вот, есть одна проблема, опять же, да? То есть вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить — умей вертеться. Как я только не вертелась. И... в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Ну реально, вот последнее светлое воспоминание, это когда Спартак выиграл Наполи. У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вот знаете, TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. Вот у вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это партия. Ну, знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю, вы партия? Он аж проснулся такой, портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликероводочного.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и, кстати, не только приветы, поздравления и признания принимаются на этот номер, но еще и ваши заявки на любимые рубрики. Так что, друзья, пишите, подключайтесь, ну и, само собой, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше драгоценное послание. Хочу передать привет своей любимой половинке Наталье. Жду не дождусь ее после длительных суток. Всем хорошего дня и отличного настроения желает Виктор из Ехромы. Следующее сообщение. Поздравляем с 14-летием Шевчука Юрия. Пусть в твоей жизни будет море позитива, драйва и отличного настроения. Пусть рядом всегда будут близкие и родные люди. Мы тебя очень любим. Под сообщением подписались мама, папа, брат Борис и бабушка Таня. Ну и мы, конечно же, всей страной здесь тоже подписываемся и от всей души поздравляем. Роман из Челябинска просит передать привет сыну Артему, который сейчас на работе. Удачного дня желает ему папа. От Виолетты привет мужу Сергею. Я тебя очень сильно люблю, признается она на всю страну и желает Сергею отличного настроения на весь этот день. Следующее послание от Полины. Люди, не грустите, что сегодня понедельник. Улыбнитесь и радуйтесь каждой минуте. Пусть у всех все будет хорошо. Вот это правильно, я считаю. Дмитрий просит передать привет его напарнику Антону и поставить для них двоих классику жанра. И такое у нас тоже есть.
0: Юмор ФМ. Классика жанра. Роман Карцев.
2: Что ты мне футбол? Слышишь, пацан, я тебе говорю, что у нас, вот я тебе говорю, что вот сейчас многие уезжают. То уезжают на запад, то на восток уезжают. Я остаюсь. Я никогда не уезжаю, я здесь остаюсь. Здесь хуже, чем где угодно, но я остаюсь, потому что у нас будет лучше. Я тебе говорю, пацан, слушай, меня у нас будет лучше. Я вам всем говорю, что будет лучше. Вот слушайте меня. Да подожди, какое? У нас будет лучше. Станет лучше обязательно. Станет будет быть лучше быть. Станет быть будет. Обязательно лучше станет будет быть. Вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, который тоже уже никому не... От нашего человека сейчас не остается предметов жизнедеятельности. Только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы или нет, до сих пор же неизвестно. Большие дискуссии, как мы дотянули до этого часа, все. А так нет, а так у нас будет лучше. Не-не-не, у нас будет лучше, невзирая на то, что становится все хуже-хуже. У нас будет лучше. Только опять не сегодня. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув к чертовой матери настоящее... Вот. У нас будет лучше. И только опять не сегодня, сейчас так. Нужно так, связать деньги населения, потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги, а потом наоборот. И все. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Ничего. Давай, 12 числа в 8 утра, давай на рынок. Все. Ничего, что никто не понимает, ничего. Беги на рынок, торгуй, все. У нас сейчас такой рынок, все. Простой человек думает, что такое, какой рынок, куда бежать, где стоять, что продавать, где можно, где нельзя, акции, инвестиции, никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю, в подавляющем меньшинстве, глядя и видя, что у нас будет лучше. А потому же, а что же, где же мы же, что же, когда же, что же мы же, кто же. Сейчас окончательно разваливается. Питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность. Все это развалится. Остальные перейдут к рынку сами собой. И все, и все. Отвар на настой, окурки на объедки, корки на обмылки. Рынок. Все, не хочу занимать вашего пацана и вашего всех драгоценного внимания на этой почве. Так нет, так нет, не-не-не, у нас будет лучше, у нас будет хорошо. А где же еще? Впереди нас плетутся только Куба и Албания. А мы же, когда же? Ну, Албань, ну мы же, что же? Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была надежда на недород, так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику. А под каким девизом покупать зерно? Так нет, так у нас, мы же, где же, когда же? А мы же, что же мы же делаем?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
2: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Фарингосепт!
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжается час приветов, поздравлений и признаний в эфире Веселого Радио. Друзья, подключайтесь, пишите и не забывайте подписываться. Еще раз напомню номер. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам все мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Давайте посмотрим, что у нас прилетело. Михаил из Москвы поздравляет с днем рождения сестру Елену. Желает ей крепкого здоровья, удачи в делах и личной жизни, а также нескончаемого позитива. Сестренка, я тебя люблю, признается Михаил. А Дмитрия привет его семье Назаровых из Кирова. Всем отличной погоды и прекрасного настроения, несмотря на нее. Ну, на погоду имеется в виду. Сообщение из Петербурга. Анастасия Звонова передает большой привет супругу Никите. Пишет, что он большой молодец, и она его безумно сильно любит. От Маргариты привет ее родителям, папе Захару и маме Ирине. Родные, люблю вас бесконечно. Здоровья вам, счастья и побольше смеха. Но вот как раз, чтобы смеха было побольше, давайте послушаем рубрику «Реалити-криминалити». Ну, правда, сначала заглянем в календарь и посмотрим, на какие интересные события богат этот понедельник, 14 сентября. Ну, во-первых, очень интересный праздник сегодня отмечается. День «У меня все под контролем». Надеюсь, у вас сегодня действительно все так. Ну, а если вдруг нет, вот просто праздник отметьте, и точно все будет отлично. Праздник междусобойщиков также сегодня отмечается. Все люди, которые обладают хорошим чувством юмора и любят закрытые вечеринки.
0: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити Криминалити.
3: Во время совместной работы на детском празднике, где я была аниматором, видеограф Стешин похвалил мои актерские данные и предложил поучаствовать в кастинге на роль в фильме его знакомого кинорежиссера. Но не предупредил, что пробная сцена будет интимного характера, снимать будут на мобильный телефон, а запись опубликуют в социальных сетях. Пострадавшие попросили у меня закурить, вероятно, не рассчитывая на краткую лекцию о преимуществах здорового образа жизни и короткое ознакомительное занятие по боевому самбо. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а именно 48 лет, замуж за величко ОП я вышла по любви, так как в тот момент не знала, что квартиру он уже завещал своим внукам. Ко мне в дом задержанный проник под видом настройщика роялей. Сначала подозрение вызвало отсутствие одежды под пальто, но я еще сомневалась, так как у людей творческих профессий свои странности. Потом вспомнила, что у нас в квартире никогда не было музыкального инструмента, но он уже пытался стащить с меня халат. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан Игорь Мухич.
2: Реалити Криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Плюс 7-915-0303-567. Вот он, наш маршрут.
1: Юмор на заказ.
0: Во все доступные мессенджеры и даже в смс-формате принимаются ваши приветы, поздравления, признания, самые теплые слова, ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики. Пишите и не забывайте подписываться. Виктор Пермяков поздравляет с днем рождения своего друга Егора Костунова. Желает ему успешного успеха, здорового здоровья и удачной удачи. Отдельный и большой привет всей его прекрасной семье он направляет. Вероника передает привет своим коллегам, желает всем хорошего и солнечного дня. От Жанны Ежовой пламенный привет семье Ульяновых из Иркутска. Ребята, мы по вам соскучились, любим и ждем в гости. Диана передает привет своему молодому человеку. Зовут его Семен, и он айтишник. Скажите, чтобы хоть иногда вылезал из своих кодов и обращал на меня внимание. Ну, Семен, ну как так? Ну, Диана просит, обратите на нее внимание там, отвлекитесь хоть на пару минут. Григорий передает привет всем, кто сейчас на работе. У него отпуск, и он отдыхает на даче. Вот так, чтобы мы завидовали, да? Ну и для всех трудящихся Григорий попросил поставить КВН, что я с большим удовольствием и делаю.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Камызякская мэрия накануне дня города.
4: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
3: Волочкова может.
4: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
5: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияние потерять.
4: Так, короче.
6: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
4: Чего?
6: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
4: Где так говорится? Ты что гонишь?
6: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги и читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
4: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга, Уголовный кодекс Российской Федерации.
6: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
4: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
5: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
4: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
5: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
4: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
5: Ну не вы же.
4: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
6: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
4: так
6: нельзя скушать.
4: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
6: Все, понял, висит груша, потехи час.
4: Короче... Смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
5: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
4: Ну, нам-то этот праздник нужен, а вот нам нужен.
5: Кому нам?
4: Смотрите, вот есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть... Мы! Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому, если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас... Нас! Мы же этого не хотим.
5: Не хотим.
4: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

крышкой. Было так жестоко.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и, собственно, прямо сейчас финальная порция ваших сообщений на сегодня, поэтому если что-то хотите добавить, хотите что-то сказать, может быть, в любви кому-то признаться или даже предложение сделать, да, такое тоже бывает, пишите прямо сейчас, абсолютно все мессенджеры работают, смс-формат тоже ваши драгоценные послания ждет. Рина Махина поздравляет с днем рождения самого прекрасного человека, ее мужа Максима. Дорогой мой человек, будь счастлив, здоров и любим. Ну, а я приложу абсолютно все усилия, чтобы это было именно так. Кирилл из Новосибирска свой привет отправляет коллеге Марусе, пишет, что она сегодня просто красотка, и приглашает ее вечером в кино. Вот такое тоже бывает. Вот теперь нет у девушки возможности отказаться, ну никак. Вы нам потом расскажите тоже, почему бы и нет. Наталья, в свою очередь,

0: Дает привет маме Свете, просит ее не грустить, а улыбнуться новому прекрасному дню. Передайте, пожалуйста, привет в город Жуковка Брянской области Кузнецовым Алексею и Дмитрию. Это послание от Маши. Ну и от Олега привет всем, кто слушает Юмор-ФМ. Всем легкого понедельника и побольше улыбок при помощи юмора Михаила Политимака. Именно его прямо сейчас и услышим. Ну а к вашим сообщениям вернемся уже завтра с 14 до 15 по столичному.
1: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
2: Приветствую. В этом выпуске «Шутить изволите» нам для антуража не помешал бы большой белый рояль. Ведь нас ждут занятные истории из жизни великих композиторов. Но рояля в студии Юмор-ФМ, увы, нет. Видимо, он где-то в кустах. Что ж, попробуем без него. Итак...
1: Шутить изволите.
2: Однажды знаменитый итальянский композитор Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял известный тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то молодой человек, который довольно громко подпевал артисту, мешая соседям слушать оперу. «Какой все-таки мерзавец!» — довольно громко возмутился Россини. «Это вы в мой адрес?» – обиделся юноша. «Нет-нет, что вы! Это я по адресу глупого Рубини, который мешает всем нам слушать ваше ангельское пение». Однажды композитор Иоганн Брамс был в гостях у одного аристократа. Желая сделать приятное своему гостю, хозяин велел за обедом подать на стол самое редкое и дорогое вино. Он поднял тост в честь композитора и закончил его так. «Господа!» Это лучшее вино из моих подвалов, так сказать, Брамс среди вин. На что композитор ответил, вино действительно неплохое. Но нет ли у вас в подвале Бетховена? Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди однажды сказал, когда мне было 18 лет, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25 лет, я стал говорить «я». И Моцарт. Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт».
1: Шутить изволите.
2: Друзья, скажу на прощание просто. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Зеленый «Артнео» для суставов отменно. В нем коллаген с масвелин.
9: «Артнео» — окей.
10: «Артнео» помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. «Зеленый Артнео». Спрашивайте в аптеках «Вита». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «ФВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ЦУМе.
2: Ой, Вовочка, смотри, какое.
3: Бери.
2: А вон какое.
3: Да тоже бери.
2: Оно, наверное, очень дорогое.
3: Ну, тогда бери две.
2: Я тебя обожаю. Мальчик.
3: Давай, давай.
4: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
5: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину, иногда спрашивают, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
4: Извините.
5: Я пошутил, Саша. Че напрёгся-то? Ну, че хотел?
4: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
5: 100, прости?
4: Ну, мне кажется, что Яна с вами из-за денег.
5: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
4: Давайте.
5: Мы с тобой приехали сюда на Майбахе. И за рулем был не я. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
4: Да.
5: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты? Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саш. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
4: Ну вот она же не вас обожает, а 4 миллиона 800 тысяч, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. Еще бы деньги остались.
5: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Нет. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае все время летят. Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло? Ну, это странно, я не хочу.
4: Да я вообще не про это вам, ну.
5: А про что ты, Саш?
4: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
5: Вообще нет.
4: В смысле?
5: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал, ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
4: Нет.
5: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, а там написано, алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
4: Ну, это хрень какая-то, чего вы говорите?
5: Ну, зато это официальная версия следствия.
2: Вовочка, ты не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
5: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент. Все нормально.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Да, главное с утра уверенно отдавать на ответ себе на этот вопрос. Кто ты? Ну, а мы те, кто каждый день дарит вам отличное настроение. Ну и, кстати, с удовольствием продолжаем это делать в новом сезоне. Напомню, он стартовал 1 сентября, и в наш эфир, вот, друзья, буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну и большой плюс в том, что на Юмор-ФМ действительно стало еще больше юмора, в чем и предлагаю, опять же, убедиться. Смотрите, в финале часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше будут анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Обязательно прозвучат перлы ваших детей в проекте «Угарный папа». Ими поделится Гар Дмитриев. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Встречаем Джейсона Стэтхэма и его брутальные цитаты. У микрофона Денис Савельев. Всем привет. Здорово, что мы вместе.
1: Юмор ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я украл на рынке курагу, и продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку, и электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье, но я его помиловал. Однажды я дал штуку турку, и теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: и выиграй автомобиль!
1: Мало кто знает, но сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, здесь, друзья, знаете, главное, что вы все правильно поняли. Зашли на сайт веселоерадио.ру, загрузили свою позитивную фотографию. И теперь просто внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловите шутки Андрея Рожкова. Все это для того, чтобы повторить шутку в эфире, получить за нее 3000 рублей, пройти в суперфинал. Там все эти действия повторить и сесть за руль нового автомобиля уже в конце этого года. Пусть все будет именно так, а так оно, друзья, и будет. Вы, главное, внимательно слушайте Юмор-ФМ. Ну, а мы переходим к выбору игрока, и, как всегда, это дело даем улыбайзеру. Поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Роман из города Лебедянь появился у нас на экране и, надеюсь, буквально через несколько секунд окажется в эфире. Набираем его номер. Набрали номер Романа. Его фотографию прямо сейчас можно увидеть в прямой видеотрансляции студии. Ну а найти ее, опять же, на сайте веселоерадио.ру. Номер набран, ждем Романа, но сначала, наверное, все-таки дождемся гудков. Вот они, кстати. Засекаем 30 секунд на наших песочных часах. Ну и просто надеемся, что Роман сейчас на связи, слушает Юмор-ФМ, ответит и с легкостью повторит шутку, которую Андрей Рожков буквально минуту назад произнес. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Роман, все правильно? Из города Лебедянь.
3: Да.
2: Это вы, отлично. Роман, как у вас дела, как проходит ваш понедельник? Рассказывайте.
3: В рабочей обстановке около станка стоим.
2: Логично.
3: Но приехал из другого города, из Лебедяни вдруг.
2: Ага, я понял вас.
3: Короче,
2: тогда...
3: Наверное, не услышал я.
2: Не услышали, да? Вот только спросить хотел.
3: Я вас слушаю, но...
2: Угу, это отлично. Я понял, да. Рабочие моменты иногда не позволяют все время быть с нами. Ну, смотрите, Роман, ничего страшного в этом нет, потому что ваша фотография в улыбайзере остается, он снова может вас выбрать. Ну и уж тогда, надеюсь, абсолютно все звезды сойдутся, вы повторите шутку, получите 3000 рублей, пройдете в суперфинал, ну и там уже, возможно, именно вам достанется автомобиль. Договорились? Все, тогда так и поступим. Вам хорошего рабочего дня. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселоерадио.ру и абсолютно точно так же, как Роман из города Лебедянь, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Наша игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль. I like

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом». «Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий». «Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле». И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный.
0: «Угарный папа».
1: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей.
8: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына «Кэшбэк».

0: Ох, как прекрасен рассвет, друзья, и как он прекрасен утром, когда вам никуда не нужно. Когда вы не думаете о работе, просто любуйтесь и наслаждайтесь. Юлия Девчкина, кстати, выяснила, что наши начальники тоже кое-чем наслаждаются. Ну, а если быть точнее, людьми, которые усиленно делают вид, что они работают. То есть, понимаете, да? Люди, которые трудятся весь день в поте лица, уже неинтересны. Ну, а если вы хорошо имитируете вид бурной деятельности, вот это пожалуйста. Через несколько минут все подробности узнаете в «Хороших новостях». Ни в коем случае не пропустите. В финале часа нас ждет один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Ведь своими анекдотами поделится Денис Клявер в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Супруги утром в постели. Жена: приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. Муж:
4: а мне приснился самый лучший секс в моей жизни.
3: Со мной?
4: Не,
3: ты куда-то уехала на велосипеде. Друзья, такое предложение. Давайте уже займемся серьезным бизнесом. Представьте, возвращается серый волк с курсов МБА. Ну, это такие курсы для предпринимателей, для повышения квалификации. Идет он по темному лесу, а навстречу ему красная шапочка. Он ей: ну, ты сама понимаешь, шапка, у тебя есть два варианта. Она говорит: какие?
4: Ну, либо слияние, либо поглощение.
3: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и блондинка, и брюнетка. Итак, блондинка прибегает к доктору.
5: Доктор, помогите, меня укусил шмель.
4: Ничего страшного, сейчас намажем мазью, не переживайте.
5: Да как же вы его намажете? Шмель, наверное, уже далеко улетел.
3: Да нет же, девушка, господи, намажу то место, где он вас укусил. А, это было в парке, на скамейке под деревом.
4: Вы что, идиотка? Я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет, понятно?
3: А, ну так бы и сказали, доктор. Шмель укусил меня в палец.
4: Какой именно, девушка?
5: Ну откуда я знаю? По мне так все шмели одинаковые.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Этот выпуск о том, что труд делает с человеком. Молодежь перестала интересоваться вахтовым методом работы, а некоторые вообще сбегают из таких условий труда. И не то чтобы тяжело, просто там нет интернета. Зумеры страдают, что не могут на нефтяной платформе ни в кино сходить, ни чашку тыквенного латте на вынос взять, а тиктоки так и вообще не загружаются. При этом зарплата высокая, трат почти никаких, а нет, стабильный Wi-Fi, всему голова. Много говорят о том, что мужчинам платят больше, чем женщинам, и много споров об этом. А тут еще и выяснилось, что работодатели женщинам предпочитают соискателей мужчин. В итоге девушки начали переделывать свои резюме на мужские, пишут противоположный пол в нужной графе и ставят сгенерированное мужское фото. И откликов становится гораздо больше. В общем, теперь работодателей заваливают жалобами на дискриминацию. И по делам.
1: Хорошие новости.
0: Американские психологи выяснили страшное. Оказалось, что имитация бурной деятельности восхищает руководство больше, чем качественная работа. Проанализировали работу почти 6 тысяч сотрудников. Оказалось, что чем лучше они расхваливали свои достижения и пускали пыль в глаза, тем больше начальство верило в незаменимость таких работников. Жаль, что псевдоактивность не влияет на реальные показатели. Продажи, результаты работы, привлечение новых клиентов. Но в этом мире главное не быть, а оказаться. Увы. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0. Днем во вторник в Сатке и Златоусте – плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
6: Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Политическая реклама.
12: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
13: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
15: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Опытные пожарные так и говорят: сложнее всего погасить ипотеку.

0: катался на лыжах в позапрошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать омундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в этой... В шапочках одновременно, с лыжными палками, трусы волочатся, ой, эти носки волочатся, носки волочатся, знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки, лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу. Наш говорит, нет, мы пойдем в них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую. А, хорошо, мы крутые. Но, ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Они же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают... цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар. Это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У очень уставшего самурая нет цели. Есть только пу-пу-путь.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
4: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
5: Добрый день.
6: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
5: Это холодная вода.
6: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
5: Это горячая вода.
6: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
5: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
6: А вот это вот что за цифра?
5: Отопление.
6: Да. А отопление это что?
5: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
6: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
5: Ну, значит, столько накапало.
6: Накапало!
5: Так, все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
6: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
5: Уборка снега.
6: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Друзья, ну и мы, кстати, тоже начали новый полет, а если быть точнее, новый сезон на Юмор-ФМ. Напомню, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно же, самый большой плюс в том, что на Юмор-ФМ действительно стало еще больше юмора. Да, плотность шуток и правда зашкаливает, в чем и предлагаю убедиться лично. В финале часа появится маэстро Жванецкий, послушаем один из его лучших монологов. Чуть раньше ваши вопросы с юмором разберет наш Сатья, эксперт по семейным отношениям. Обязательно прозвучат любимые анекдоты Игоря Маменко, ни в коем случае не пропустите. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас и только для вас. Шутки песни «Плюс», Ерошин, Ангарская и их звездный гость. У микрофона Денис Савельев. Вам привет. Здорово, что мы вместе.
1: Шутки песни «Плюс». Стас Ерошин.
2: Шутки песни «Плюс».
1: Надежда Ангарская.

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
0: Это из личного.
3: Это твоя песня?
0: Да-да-да.
3: Лично?
0: Вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое у тебя отчество, хотя нет, шучу, все знаем. Позвольте я.
0: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс! Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там,
5: конечно, знаю, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
0: Не пейте.
3: Ну чачу, по крайней мере.
0: Дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный, сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
0: Надя, твоя песня.
3: Да? Что, аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
4: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
0: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
0: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна.
6: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
7: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни, плюс.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Вот как убедить жену, что ты вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры». Мальчик маленький спрашивает: «Мама, а я русский или еврей?» «Да я не знаю, пойди у бати спроси». «Папа, я русский или еврей?» «Да как тебе сказать, а что ты спрашиваешь?» «Там в подъезде велосипед стоит, ты думаешь, сломать его или стырить?» Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали. Деревья маленькие даже то режут. Но все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты, и один из них говорит: «Костя, чего мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я сам был. Снуки, камон, а иди сюда, а ну, да иди сюда, ко мне, ко мне». И из-под кровати вылезает собачка. Чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, уха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, снуки, снуки, а ну иди сюда, камон, давай, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не знаю, ты на саблезубого тигра ходил за открытым забралом. Чего ты испугался?» «Здравствуйте, ты что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки. Только эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебя в задницу. Да, ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбат. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
7: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
8: Да.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики пытались найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Ну, а нас с вами, друзья, соединила любовь, да. Она самая любовь к юмору и большая любовь к хорошим новостям. Юлия Деточкина узнала, какую музыку любят школьники, так что если вдруг вы немножко потерялись, не знаете, что там ваши дети любят, что слушают, вот в хороших новостях через несколько минут Юля все и расскажет. И смешного впереди, один из лучших монологов маэстро Жванецкого и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
1: «Сатья отвечает».
3: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже шестерых родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не гайдар, да, вот это все.
2: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
3: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
4: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это околомузыкальный выпуск. Стало известно, какая музыка нравится школьникам, и это не шаман. Группа «Король и Шут» возглавила список любимых исполнителей учащихся. На втором месте оказалась группа «Кино» и певец Виктор Цой, а на третьем – Ваня Дмитриенко. В топ-5 также вошли Марьяна Лакель и Егор Крид. Ладно, есть и хорошее. Понятно, что на первом месте у «Школоты» вирусные треки из рилсов, а на втором – саундтреки к сериалам. Зато на третьем, друзья, классическая музыка. Например, «Кино» – это точно уже классика. Нидерландские энтузиасты и фанаты группы «Битлз» перелопатили кучу научных статей и нашли в заголовках отсылки к творчеству ливерпульской четверки аж в 3000 научных статей. Чаще всего они встречаются в медицине и социальных науках, но также присутствуют в информатике, экономике, экологических науках, искусствоведении и гуманитарных дисциплинах. Для примера, название песен Майкла Джексона использовали только в 65 работах, а Элвиса Пресли в 196. А что насчет группы «Король и Шут»? Сколько ученых вернули название «Кукла-колдуна»?
1: Хорошие новости!
0: Ну и радость у Тейлор Свифт. В честь нее назвали «Клопов». Американские ученые открыли новый род вонючек и назвали его в честь певицы и ее альбомов. Мол, обнаруженные в Австралии насекомые имеют нежно-желтые тельцы и ярко-красные отметины. А это один в один повторяет фирменный образ Тейлор со светлыми волосами и красной помадой. В научных статьях букашек теперь буквально зовут «Блонди». Погодите, «Блонди» — это же совсем другая группа. Хорошие новости такие хорошие, что в честь них можно и звезду назвать. Подумайте об этом, господа ученые. Ну а я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла, в Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Реклама. Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить. Чебаркульская птица. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
4: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
3: В самый лучший в жизни тур мы на кроссовере
1: «Джетур». Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня отмечают день «У меня все под контролем», так что на этой неделе стоит постараться сразу наладить дела и настроить рабочие процессы, чтобы потом все шло как часы. Кстати, сегодня также есть повод для интересного эксперимента на рабочем месте. Во всем мире отмечают день обмена должностями начальник-сотрудник. Поэтому сегодня можно предложить своему руководителю ненадолго поменяться местами. Для него это возможность глубже вникнуть в работу организации, а для вас понять, что руководить не так просто, как иногда кажется. А после работы сегодня можно разнообразить досуг и отметить день раскрашивания. Если раньше это считалось исключительно детским занятием, то сейчас картины по номерам – популярное хобби, которое помогает успокоить нервы и прикоснуться к прекрасному. продолжении темы искусства на Южном Урале начали съемки документального фильма, посвященного культуре и истории нагайбаков, одного из самых самобытных народов региона. Авторы хотят рассказать о феномене сохранения народом своего языка и традиций. Часть эпизодов была отснята в селе Париж Нагайбакского района. Оно известно благодаря установленной там уменьшенной копии Эйфелевой башни. И еще об одном интересном проекте. В год культурной столицы на Южном Урале пройдет национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Об этом договорились генеральный продюсер Дмитрий Калантаров и Минкульт региона. Это единственный в стране проект, который ориентирован исключительно на современный музыкальный театр. Мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Миассе и Сатке. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
5: Всегда хорошие новости.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: Остро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуют взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение – гипотонию, стояние – тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении, вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, но можно и по направлению. У нас только по пропускам, хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
2: Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли.
1: Бритвы механические, цельная швейная машина «Промень», комбайн кухонный по частям, пиджак букле «Светоч», брюки габардиновые, макинтош синий «Дружба». Разнобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окачательно народ сдурел. Шуточки шутит от переедания. Магазины ломятся, 46-й размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трет. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат в урне нашли. Бабка с магазина прет, с нее крупа сыпется. Куча ворон сзади, не обернется. Сама жирная, и дети у нее кроты, щеки сзади видны. Зады свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственное учреждение. Только боком. С командой ей пятки вместе, носки врозь. Умрет, не сомкнет. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы, вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет. Руку протянул мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забот? Ни одна ж комиссионка макинтош китайский не берет? Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелией. Арнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
3: А наша вяжет.
4: И неплохо вяжет.
3: И отличные, кстати, веники.
5: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как сюрприз жениха для программы «Давай поженимся». Но вот уже 17 лет мы вяжем веники. И неплохо, кстати, вяжем.
3: Березовые, дубовые, липовые, сосновые, можжевельник, пихта, елка и ракита. Веревочкой обмотаны, в России разработаны.
6: Вяжем веники!
5: Наша фирма вяжет веники. Покупайте, подметайте.
7: Нажал и плавный мах. И плавный мах.
3: Веник очень любит труд. Подметет и там, и тут. Окунитесь в удивительный мир веников на сайте «Свяжем и покажем веник.мити».
8: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
9: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
8: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
10: О, у вас просто идеальный дачный участок. Садовые гномы, альпийская горка, живая изгородь. Красота!
11: Да, даже и не знаю, чем еще украсить всем соседям на зависть.
10: А как насчет трехметровой бетонной женщины?
11: Интересненько.
12: Ушлепинский комбинат железобетонных конструкций предлагает широкий ассортимент дизайнерских садовых скульптур.
13: Здравствуйте, меня зовут Артемий Гусев-Лебедев. Я ведущий дизайнер по бетону Ушлепинского ЖБК. В настоящий момент наш комбинат производит два вида садовых скульптур. Баба с веслом и баба со слом. 1,5, 2,5 и 3 метра в холке соответственно.
12: Эти скульптуры станут настоящим устрашением вашего садового участка.
13: Помимо очевидных художественных достоинств, наши бетонные бабы одинаково успешно отпугивают насекомых, грызунов, птиц и людей, гарантируя хозяевам участка уединение и покой.
11: Мои соседи просто умрут от зависти. Срочно покупаю!
12: Садовые скульптуры от Ушлепинского ЖБК. Красота – это страшная сила.
13: В принципе, можем склепать бабу со слом и веслом по цене обычной бабы со слом. Звоните, договоримся.
12: Ваш железобетонный шедевр ждет вас на сайте babubi.tut.

0: Абсолютно уверен, что вы тоже уже без ума от того, что на Юмор ФМ стартовал новый сезон, и в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но все-таки очень-очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает, в чем предлагаю убедиться лично. Смотрите, в финале час появится Сергей Брунов и оживит нам фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Чуть раньше ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». Ими поделится Роман Юнусов, наш самый спортивный. Обязательно послушаем классику жанра в лице Семена Альтова. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Большой стендап в эфире Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. Всем привет и отличного вечера.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Мне 31 год, я все еще не замужем и вообще отказалась уже от этой идеи. Потому что, ну, чем дальше, тем сложнее. Проблема в том, что с возрастом запросы к мужчинам поднимаются выше, а грудь нет. Потому что, ну, в 20 ты не особо обращаешь внимание на недостатки. Пускай он там дебил, бухает с друзьями в гараже постоянно, зато какие у него красивые глаза. В 30 ты уже сразу можешь понять, что ничего с ним не получится. Не посмеялся над анекдотом про индейцев, сразу пошел куда подальше. Смысл на тебя тратить время. Ну и в 20 ты больше стараешься. Я в 20 лет перед свиданием делала маникюр, укладку, подбирала там образ какой-то. Недавно я перед свиданием стирала носки. И я еще долго думала перед этим, постирать их вообще или отменить свидание. Кстати, мужчины, если женщина после свидания отказывается идти к вам домой, это еще не значит, что она приличная. Возможно, она просто целый день не снимала сапоги. Я живу одна, довольно давно уже, но я пока не завожу кота, держусь. Но есть же стереотип, что одинокие женщины заводят кота. Кстати, не вижу ничего страшного, когда одинокая женщина заводит кота, вот хуже, когда одинокий мужчина заводит кота. Потому что как вы узнаете, что у одинокой женщины есть кот? Она говорит, у меня есть кот. Как вы узнаете, что у одинокого мужчины есть кот, когда он заходит, блин, в помещение? Потому что в помещение заходит сначала аромат кота, а потом уже сам мужчина. Многие заводят енотов, это большая ошибка. Я в Гугле недавно ввела «енот дома», и там самый популярный запрос – это «енот дома последствия». Последствия, понимаете? Это всегда же что-то плохое. Потому что если ввести в Гугле слово «последствия», он выдает последствия урагана, последствия ковида, последствия енота в доме. Слово «последствия» не употребляют по отношению к чему-то хорошему. Типа «последствия отдыха на Бали». Красивый загар, отдохнувший вид, прилив энергии. Нет, последствия отдыха на Бали могут быть только если вас там укусил скорпион. И я думала, что последствия енота в доме – это, ну, он там может утопить телефон, что-то сожрать, но оказывается, это далеко не все. Там было интервью с владельцем енота, и он сказал один раз, меня долго не было дома. И когда я вернулся, мой любимец так обрадовался, что поиграл со мной чуть-чуть сильнее обычного. И в итоге на руке был разорван нерв, и я несколько недель не чувствовал ладонь. Мужик несколько недель не чувствовал ладонь, и при этом все равно называет его любимец. Это, блин, классический абьюз. Не удивлюсь, если этот енот еще убеждает мужика, что он сам его спровоцировал. Типа, а что ты сделал, чтобы я не разорвал тебе нерв на руке? Ну, спасибо, у меня на этом все.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Новенький красный с белым трамвай подкатил к остановке. Наверху дебал уже номер 49, а в нижнем углу под стеклом другой номер, 25. Люди, толкаясь, лезли в двери, тревожно переспрашивая друг у друга, как он идет? Идет как? По 49-му или по 25-му? Слепой, что ли? Номерочек наверху видал? 49-й. Ничего подобного, это 49-й, но сегодня пустили по 25-му, по просьбе трудящихся. Короче, набился полный трамвай тех, кто сел в 49-й, и тех, кто влез в 25-й. Двери захлопнулись, трамвай поехал. Товарищи, кто-нибудь может толком сказать, в каком трамвае я еду? Лично я еду в 49-м. Угу, посмотрите на нее. Все едут в 25-м, а барышня в 49-м. Я сейчас со смеху умру. Умрете вы позже, когда мы приедем на 49-е на кольцо в Кузьминке. Милая моя, сначала вы доедете с нами в Мамоново. А вот оттуда на такси за 500 рублей рванете к себе в Кузьминке. Для вас еще и никто не повезет, оттуда не уезжают. Граждане, друзья, мы же с вами разумные существа. Дама, я вас не имею в виду. Проголосуем, проголосуем. Куда едет большинство, туда поедут все. Кто едет в этом трамвае в Кузьминке, поднимите руки. 55. А есть идиоты, которые думают, что они в этом же трамвае приедут в Мамоново. Тоже 55. Женщина, прекратите истерику, не сморгайтесь меня. До моста 49-й и 25-й идут одинаково. Там обернет налево, а я говорю направо, это ежу, понятно. Тут я не вижу здесь ни одного ежа. В отличие от вас, ежи никогда не садятся в трамваи, которые идут по двум маршрутам одновременно. Что значит одновременно? Как можно идти налево и направо одновременно? Или трамвай за мостом разваливается напополам? Дама, кончай реветь, у всех муж дома голодный. У тебя где муж голодает, слева или справа? Слева, поздравляю, умрет голодным. Послушайте, товарищ, все орут, а вы молчите. Некрасиво. Можно подумать, вы один знаете, куда идет трамвай. Да, я знаю, но вам не скажу. Почему? Вы тогда выброситесь. Вы меня пугаете. Куда идет этот трамвай? Между нами он идет по 8-му маршруту. Я дал вожатому червонец, он обещал подвезти. Как это по 8-му? Пустите, я выброшусь. Уступили бы место старушке, бугай в кепке, я вам говорю. Это я-то старушка? Да я моложе вас всех вместе взятых. Просто после вчерашнего плохо выгляжу. Видите, она моложе меня, с какой стати уступать место. К тому же я еду в 49-м, а бабуле в 25-м. Пусть сначала к нам трамвай пересядет. Слушайте, может быть, это террористы? В каком смысле террористы? Ну, угнали трамвай на нем в Грецию. С каких это пор 49-й начал ходить в Грецию? Простите, жена просила достать дрожжи. Вы не в курсе, в Греции дрожжи есть? В Греции есть все. Но на 25-м вы туда никогда не доедете. А на 49-м в это время трамвай выехал на мост. Все замерли. Направо не повернул. Половина пассажиров восторженно взвыла. И налево не повернул. Тут подпрыгнула от радости вторая половина. И кинулась целовать первую. Трамвай шел вперед, прямо туда, куда никому не было нужно. Но все были счастливы, потому что справедливость восторжествовала.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
4: Вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Вася понял: третья почка не патология, а божий дар.

0: Ну а пока некоторые желают все больше дел адресовать искусственному интеллекту, этот самый интеллект, оказывается, вовсе не интеллект, и сам тоже работать-то и не особо желает. Вот такая глубокая мысль. Юлия Деточкина узнала все подробности. В хороших новостях все расскажет, как там этот самый искусственный интеллект обленился. В общем, через пару минут ловите, не пропустите. И смешного в финале часа Ильф Петров и Брунов. Послушаем обязательно. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Гол, ой, штанга». Роман Юнусов собрал все спортивные ляпы и уже врывается в эфир, чтобы вам их рассказать.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол!
3: Ой!
2: Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол!
3: Ой!
2: Штанга!
4: Вот это удар! О! Я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналду. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий в ворота турецкой сборной. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол!
3: Ой!
2: Штанга!
1: На Юмор ФМ!

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Расскажу, что в мире делается. В московском зоопарке начали собирать листья и желуди. Не сами, а руками горожан. До 20 сентября любой желающий может принять участие в акции «Дубовая фиеста». Мы ждем чистые и здоровые желуди и сухую дубовую листву. Важно помнить, мы принимаем только дубовые листья, потому что они плотные, долго хранятся и безопасны для пищеварения животных, говорит директор зоопарка Светлана Акулова. Кстати, еще берут кабачки, яблоки и тыквы. Теперь вы знаете, куда все это девать. Платформа для изучения языков с совенком выпустила коллекцию одежды, которую назвали «Фонетическая коллекция». Это коллаба с Нью-Йоркской неделей моды. Главная цель проекта – научить людей правильно произносить названия известных брендов. Подошли к делу с юмором. Вместо привычных логотипов написали транскрипцию, то есть вместо «Эрме» нанесли надпись «Эрмес». Вместо «Джакмю» – «Джакмус», а «Живанши» превратился в «Живанши». Надо ли говорить, что вся одежда зеленая?
0: Хорошие новости.
1: А еще теперь все ржут над китайцами. Стало известно, что китайские нейронки выдавали ответы, которые за них писали другие нейросети, в основном американские. Когда китайскому ИИ поступал запрос, он просто перенаправлял его нейросети поумнее, а потом забирал ее ответ, выдавая за свой. А еще говорят, что искусственный интеллект у людей работу отнимет. Вряд ли. Люди слишком хитрые. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте – плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
3: Реклама. Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку моё сообщение.

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
3: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
4: Политическая реклама.
5: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
6: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я вот что подумал. В наши дни песня «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучит не так уж и печально.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Консессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди! Обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла.

0: между врагами сокращалась. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище, убиенный тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
1: «Бейте его, товарищ Бендер!»
0: кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх. «Стой!» – загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!» Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап.
2: «Я отдам колбасу!» – закричал отец Федор. «Снимите меня!»
0: Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифа. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня в 6:45 утра на тракторный завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в Белом доме.
2: Ау! Ау, помогите, я заблудился.
3: Господин президент, вы нас звали?
2: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился. Что происходит?
3: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет. Скоро же Новый год.
4: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
3: О, да.
2: Слушайте, по поводу санкций. Я вот что подумал. Все-таки праздник. Может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
4: Так, а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
2: Что? Пиратствовать?
4: Да.
2: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
4: Так, а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
2: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
3: Хм. Ну хоть вы об этом помните.
2: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
3: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
2: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки «Спирисильд».
4: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
2: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья, я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
3: С чем?
2: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
3: Что еще за дождик?
2: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
3: Но зачем? Это красиво?
2: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
3: Господи, какой ужас. Но зачем?
2: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я... очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Опа!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: снова понедельник. Правда, для большинства он закончился, а для меня только начинается. Всем привет, с вами Солнечная, и я здесь для того, чтобы рассказать, какой нескучный вечер нас с вами ждет. Еще больше юмора на Юмор-ФМ, и в этом часе отвечать за него будет Андрей Рожков, который с нами в новом сезоне, и мы не перестаем этому радоваться. А еще Михаил Задорнов с одним из легендарных номеров. Лиг городов тоже для нас что-то приготовила, вот послушаем. Чуть раньше угарный папа с забавными высказываниями детей, а еще, друзья, мы с вами сыграем в автомобиль за улыбку, так что вы знаете, что нужно делать. Внимательно слушать и брать трубку, это, собственно, все. Ну, а пока мы ждем ту самую шутку от Андрея Рожкова, успеем еще больше юмора послушать и от Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Когда моим родителям снились кошмары, они приходили спать ко мне. Когда еще не было мобильных телефонов, люди ходили в туалет с пером, чернильницей и голубем. Когда у моего друга шел 142-й день без секса, он отправился в кофейню, чтобы услышать, как выкрикивают его имя. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Никогда не смейся над цыганом на велосипеде. Это может быть твой велосипед. Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь, вот тот самый человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: и выиграй автомобиль!
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный – потерять загранпаспорт.
0: Автомобиль за улыбку!
2: Обещала, что сыграем, вот, пожалуйста, и играем. О, рифма, стишаты получились. Но самое главное, чтобы не эти стишаты вы повторили в прямом эфире, когда я до вас дозвонюсь, а шутку Андрея Рожкова, которая только что прозвучала. Надеюсь, вы ее запомнили. Улыбайзер наш уже запустился, раскручивает фотографии участников, и, как обычно, за ходом игры можно следить на сайте веселорадио.ру. Пожалуйста, смотрите. Он же перемешивает тех, кто зарегистрировался. Я думаю, что пора его остановить и узнать, с кем же сегодня будем играть и куда будем звонить. Улыбайзер, давай уже останавливайся. Стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Это Шайтан Машина решила, что звонить сегодня Юлечка будет в город Ульяновск, где проживает Алексей. Он уже в автомобиле, но никому не мешал второй, третий, десятый автомобиль в собственном таксопарке, так сказать. Ну что же, давайте позвоним в Ульяновск и узнаем, слушал ли Алексей радио, может ли он повторить ту самую шутку. Ну, а пока мы дозваниваемся до Алексея, расскажу, что если вы тоже хотите новенький автомобильчик, то можно, точнее, нужно зарегистрироваться на сайте веселорадио.ру. Заходите и свою улыбающуюся фотку заливаете в наш улыбайзер на главной странице. Алло, алло.
3: Нужно записать еще какую-то информацию.
2: Еще? То есть вы уже что-то успели записать? Женщина прекрасная, Алексей из Ульяновска, дайте мне, пожалуйста.
3: Что-нибудь еще дополнительно?
2: Ну, понятно. А вас можно уволить?
3: Как я могу представить вас абоненту?
2: Понятно. Как погода в Ульяновске?
3: День очень продуктивный, поэтому все хорошо. Как ваше настроение?
2: Ну, я думаю, что мы не будем продолжать эту беседу, потому что хотелось услышать прекрасный мужской голос, а не электрический женский. Не ставьте себе вот этих электронных помощников. Видите, она даже не может ответить на вопрос. Ну, как вообще с искусственным интеллектом можно общаться, если он еще не дорос? Ну что же, Алексей остается в нашей игре. Может быть, улыбайзер его выберет снова, а может быть и нет. Может быть, он выберет вас, если прямо сейчас вы зайдете на сайт веселорадио.ру, зарегистрируетесь, зальете свою улыбающуюся фотку, и в следующий раз мы уже позвоним вам. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого. Приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. Ну чё, здорово, дятлы! Школа, 2 класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. 9-летняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. «В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой». И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. «У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая».
0: Угарный папа.
1: Виктору 4 года. Заявляет родителям. «Я завтра с вами картошку копать не буду». «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтобы копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, ученым. «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
5: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
6: Мама, дочь и сын против нового соседа.
7: Ты что, реально собрался здесь жить?
8: Вас выживать.
6: Кто из них не жилец в квартире?
8: Да вы все равно съедете.
6: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.

0: Это Юмор ФМ, и отлично, что вы с нами, мы с вами, что мы все друг друга нашли и проводим этот вечер понедельника вместе. Тем более, что скоро к нам присоединится она, всезнающая повелительница хороших новостей Юлия Деточкина. А хорошо ли это, что пятен на солнце стало меньше, знает и Деточкин, и российский астроном, и скоро мы тоже узнаем. А еще не пропустите Михаила Задорнова под конец часа. Ну и прямо сейчас давайте Лигу городов послушаем.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
4: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления. Представьте все самые приятные моменты в вашей жизни. И умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды «Мишлен». Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они!
5: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрудинова, например.
4: Точно, Батрудинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
5: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрудинов очень даже годится нам в подметке.
6: Мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
5: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
7: Когда ты прекратишь уже это все?
5: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
7: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
5: Вот и я об этом, и я...
7: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
5: Ну, мачете хотя бы возьми, а растяпа, не растяпа!
8: Вали, не

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. И у меня для вас новости Вселенной. Ну ладно, не всей прям Вселенной, Солнечной системы. Астрономы из Российской академии наук переживают. На Солнце стало куда меньше пятен, чем 2 года назад. То ли из-за пятен, то ли из-за каких-то других причин солнечная активность снизилась в 3 раза. Да ладно, а вот эти вот все вспышки, от которых потом болит голова, они были 100 раз. Что касается прогнозов на ближайшее время, никаких сильных солнечных вспышек, способных вызвать магнитные бури, не ожидается, добавили специалисты. Ну, хорошо, что хотя бы Солнце не волнуется. А как вам такое? На Земле может появиться один гигантский материк. Ну, правда, не завтра, а лет так через 200 миллионов. Может быть такое, что появится Амазия. Это если Австралия соединится с Азией. Или Пангея Проксима. Это когда Америка соединится с Азией, образовав кольцеобразный континент около экватора. Слушайте, ну на экваторе так-то нормально жить. Там всегда тепло. И бананы.
1: Хорошие новости.
0: Ну и немного опасное. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса норы. Насколько они глубокие, пока не ясно, но точно это не кратеры от удара метеоритов. При этом они небольшие, размером около сантиметра. Ученые говорят, что ни форма, ни расположение ямок пока не укладываются в известные механизмы. Неужели марсиане такие маленькие? Всего сантиметр в диаметре. Они что, червяки, что ли? У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Но то, что придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились.

0: отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег. Как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, да это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо жить не будет, пока не восстановит логику. Когда человек при мне пришел на рынок, говорит по мобилке и говорит жене, «Жена, может вот эти помидоры взять?»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ. Стрит. ОГРН 1-1-677-4678-0761. Город Москва.
4: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: Юмор

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
5: Сам овца, понял.
6: Здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
7: Да. Да вы что, правда? Блин. А его забрали. Вот только что. Он же один был, ребята. Да.
8: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке один гектар земли на 5 лет бесплатно.
7: Да на, подавись.
8: Давайте, так.
7: Вот, пожалуйста.
6: Это Япония.
7: Не благодарите.
8: Послушайте, мы будем жаловаться.
7: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
8: Вы что себе так, позволяете
6: так, в конце... Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
8: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
7: Так. Давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
6: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да. Небольшую сыроварню.
8: В европейском стиле.
6: Английский газон.
8: Ландшафтный дизайн.
6: Нарожаем много детей.
8: И к нам будут приезжать родственники.
6: Да.
7: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
8: В какой серии?
7: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
8: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
7: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
8: Все понятно, до свидания.
9: Удачи.
7: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Дальше больше, только не ЕЕ, а юмора. Еще больше юмора на Юмор-ФМ в новом сезоне. И не только, кстати, юмора. У нас здесь новое вообще все. Даже старые ведущие новые. А почему? А потому что смех, друзья, омолаживает. А смеяться и улыбаться есть над чем. Во-первых, конечно же, Андрей Рожков. Все, что он делает смешно. Но, во-вторых, у нас куча классных рубрик, и в этом часе мы услышим маэстро Жванецкого. Насколько уместен юмор в отношениях, свой совет на эту тему даст Сатья. Анекдоты есть у Игоря Маменко, а шутки и песни есть у нас здесь и сейчас.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.

0: Жиза, я считаю.
1: Нет, я считаю, что это очень богатый дальнобойщик, если он до стрепухи дошел, конечно.
0: Погнул железный шест. Это ж как можно так стараться?
2: А пусть люди додумывают. Продолжим?
0: Да.
1: Ох, длинно, но забавно.
3: В зоопарке потрепаны птицы, антилопы, жираф, крокодил. Потому что таблетку Виагры сторож в клетке горилл обронил. Не смогли от горилл сбежать еноты, не ушел от гориллы даже слон. Пламя страсти ощутили бегемоты, попугаи, анаконда и питон.
0: Одна таблетка, а столько бед.
1: Да, через 20 лет узнаю, да. Давай, Люсито.
0: Забирай бабло скорей, уезжай за 100 морей, пока Жуков не узнал, что ты стырил его хит. Давай, ты следующий.
3: Я люблю KFC и трындеть, что я зоозащитник.
0: Кто сказал, что любить друзья нельзя? Это трудная стезя. Друзь довольно душный товарищ, он всезнающий.
1: А вы знаете, кто такой друзь, да?
0: Транслейт.
1: Друзь — это что, где, когда, игрок команды что, где, когда.
0: Серьезно?
1: Александр Друзь, фамилия.
4: На Юмор-ФМ.
0: О, сейчас классный будет трек, давай.
3: Приходится при теще женой обниматься, когда в квартире метров всего 18.
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор-ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
4: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.
5: «Шутки песни»
4: слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: У меня две новости. Начни с хорошей. А с чего ты взял, что есть хорошее?
2: Музыканты играют, во время игры прям поворачивается тихонечко, гитарист, басисту говорит, что играем? Он говорит, I love you. Он говорит, I love you too, что играем?
1: Муж с супругой лежат в кроватке. Она говорит, дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит, давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит, давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калядина.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Решил устроить девушке романтический вечер. Зажег свечи, наполнил ванну шампанским. На 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, а она в дрова.

0: Большое спасибо медведям. Солнце светит, день сменяет ночь, продолжается наш эфир. Это Юмор ФМ, и есть у нас в коллективе человек, который вот тоже с раннего утра до позднего вечера трет интернет, если можно так сказать, в поисках хороших новостей. Почему? Геннадий Онищенко призывает не ставить детям контрольщик по четвергам. Мы с вами узнаем в самом ближайшем будущем от Деточкины из ее хороших новостей. А еще обещала я вам маэстро Жванецкого, он обязательно будет. Ну а прямо сейчас еще больше юмора. Сатья.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
2: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или наоборот разрушает их? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию. Кто для него женщина с чувством юмора? Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить. Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за мне такие же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про дни недели. Академик Геннадий Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам. Оказывается, есть исследования, которые показывают, что к четвергу дети уже все, устают и думают с трудом. У детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие, например, как математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные, говорит Онищенко. Он предложил сместить все сложное на понедельник, вторник и среду. Дети, ладно, у взрослых тоже проблемы. Оказывается, работа по пятницам доводит до выгорания. Об этом говорят психологи. В списке худших дней для выполнения задач еще и понедельник, и четверг. В начале недели мозг еще не настроился после выходных, а к четвергу и пятнице уже устал и начинает переключаться в режим ожидания отдыха. Остается только 2 дня, чтобы поработать. Торопитесь!
1: Хорошие новости!
0: Стало известно, в какой день рождается больше всего миллиардеров. Финансовые эксперты изучили список из 500 миллиардеров Bloomberg. Чаще всего богачи рождаются в ноябре. Также есть шансы разбогатеть в октябре. Из списков почти 1500 крупнейших миллиардеров у 19 человек совпадает день рождения. И это 30 ноября. Ну а если вы родились в ноябре и до сих пор не стали не то что миллиардером, но миллионером, тогда придется работать. Па-па-пара-пам. Все. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске — Садки и Златоусте плюс 14, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Садке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Невероятно, но факт. Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут.

0: Можно?
1: Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не мало перепрыгнуть тот ручей. До середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не подолгу службы, а подолгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
2: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным

0: периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Юмор ФМ. Шутки.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера я наконец-то помыл окна. Теперь рассвет наступает на 2 часа раньше.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
3: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
2: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
4: Поцелуи в невесомости.
2: Танцы с лазерными саблями.
4: Передовая графика, фантастические спецэффекты, недорогая водочка в буфете.
2: И главная интрига.
5: Люк, я твой отец.
6: Да, я твой папенька. Да, я твой тятенька. Мой юный падаван. Я батя и пахан. Отвечу, нет, а я твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
6: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
4: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
7: Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
8: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, хорошо, я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык Эзопа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи» в программе фестиваля «Круглый стол. Волшебство Эзопа». Панельная дискуссия «Наследие Эзопа». Дружеские чаепития с печенькой и традиционные эзоповские чтения. А также конкурс строя и песни «Музыка Эзопа» и торжественное созрение тетела-писательницы Ольги Бузовой.
7: Фестиваль «Язык Эзопа».
8: Участие в форуме платные, немножечко. Подробности на сайте tv.net.
7: Вы мечтаете об автономной канализации, но считаете, что это слишком дорого?
9: Да, как-то поискал, приценился и понял. Нет, не потяну.
7: Обратите внимание на новую отечественную разработку. Автономная канализация для загородного дома и дачи «Дедушкина гордость». Простота конструкции, ямка, будка, сидушка. Простота эксплуатации. Добежал, забежал, убежал. Монтаж за 3 часа. Гарантия 25 лет. И никаких осенизационных машин.
9: Ну, простите, это же получается самый обычный...
7: Нет-нет-нет. Это «Дедушкина гордость». Отечественная автономная канализация.
10: А для полного садово-огородного счастья – новинка сезона. Душевой спа-комплекс «Бабушкина радость».
7: Созданные по заветам и чертежам наших предков, «Дедушкина гордость» и «Бабушкина радость» решают задачи на вашей даче.
10: Только в этом месяце всем клиентам окошечко в виде сердечка в подарок.
0: На Юмор-ФМ.

0: Это Юмор ФМ, и в этом часе у нас для вас есть, как и в предыдущих, много интересного. Ну, я вот, например, шучу. Кому интересно солнечное, когда есть Андрей Рожков, и Андрея Рожкова в этом часе будет много, а еще куча классных рубрик. Давайте-ка расскажу, что же ждет нас в этом часе. Шутите, извольте, с Михаилом Полицеймак уже демонтируется. Короче, готовится в соседней студии, чтобы появиться в эфире под конец часа. Уже готовы для вас смешные выдержки из криминальных протоколов в рубрике «Реалити-криминалити». Ну, собственно, чтобы далеко не отходить от темы правоохранительных органов, давайте еще и Геннадия Хазанова о выступлении на юбилее МВД послушаем в классике жанра. Но прямо сейчас еще больше юмора с большим стендапом.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
2: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете? Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. Я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Наугад ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она, трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, их судила сама Фемида, богиня правосудия. Она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного... Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.
1: Это большой стендап. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: На полочке в ванной у депутата 2 шампуня против перхоти, 3 шампуня за и 1 шампунь воздержался.

0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Товарищ. И все остальные. Раз существует Министерство внутренних дел, значит, существует и преступность. Раз существует преступность, значит, существует и Министерство внутренних дел. Преступность сейчас удалось стабилизировать. Даже когда перевели время на час и думали, что будет опасно выходить без 15:09, грабить продолжают без 15:08. Это хорошо. Работаем в тяжелейших условиях. Вот был случай. В упор среди бела дня застрелили одного банкира. Киллера схватили на месте. Он признался сразу. Так и сказал. Это заказное убийство. Его отпустили, конечно. Нет доказательств. То есть знаем, кто... Где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей, доказать ничего не можем. Один высокопоставленный чиновник теряет большую сумму казенных денег. Даже скажу точнее. Один очень высокопоставленный чиновник теряет очень большую сумму очень казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял в 96-м году, а счет в банке открыт в 93-м. Не за что зацепиться.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: Каким-то мальчикам и девочкам, которые уже отчаливают свои кроватки, гудбай, а остальным привет. Привет. Причем привет от деточкиной, которая скоро появится со своими хорошими новостями. Тот, кто не спит, узнает, зачем мужчинам обязательно нужно жениться. Может, не все согласятся, но это даже не деточкина придумала, а ученые. Ну а мы придумали для вас рубрику «Шутите, изволите», и она появится под конец часа в нашем эфире. Ну а прямо сейчас тоже мы придумали для вас «Реалити Криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити Криминалити.
4: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити Криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и это новости от ученых. Американские специалисты узнали, кому в браке жить хорошо настолько, что они даже медленнее стареют. Ясен-красен, эти счастливчики-мужчины. У женатых и никогда не женатых взяли тест ДНК. Оказалось, одиночки стареют быстрее, чем те, кого вкусно кормят борщами в браке. Кстати, у женщин такого эффекта от брака не выявлено. Правильно говорят. Мужчины, женитесь. Женщины, мужайтесь. Людям посоветовали побольше разговаривать с домашними питомцами. Ученые говорят, что если регулярно рассказывать своей кошке, как прошел ваш день, то она посидеет. Шучу. То тогда это вам поможет эмоционально разгрузиться. Причем не обязательно использовать питомца в качестве психотерапевта. Можно просто завести обычную шарманку. «Это что это за пушистый пирожочек? Это чей такой хвостик?» Ну, вы поняли. Вот я только так и разгружаюсь.
1: Хорошие новости.
0: Между прочим, не только людям грустно в одиночестве. Ученые заметили, что самцы мышей от одиночества начинают прикладываться к бутылке. Грызунам во время эксперимента давали выбор. Можно было выпить воды или чего покрепче. И вот самочки пили воду, а самцы через какое-то время начинали злоупотреблять. Это знакомо и самочкам человеческим. Оставили мужика одного на неделю, и вот он уже сидит на кухне с бутылкой и говорит, что ему прекрасно одному. Всем любви и хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» я собрал для вас несколько замечательных историй из жизни знаменитых советских актеров театра и кино. Устраивайтесь поудобнее. Камера, мотор.
0: «Шутить изволите».
1: Анатолий Папанов. Любимый всеми замечательный артист. Мало кто знает, но как-то раз его наградили туристической поездкой в США. Анатолий Дмитриевич отправился в путешествие со своей женой, актрисой Надеждой Каратаевой. Она была членом КПСС и при всякой возможности пыталась показать мужу звериное лицо капитализма. На одной из экскурсий они накупили пирожков, и Надежда Юрьевна обратилась к мужу с очередной агитацией. «Вот видишь, у них пирожок стоит».

0: на прощание ей руку, он спросил: «В чем я могу еще вас увидеть, Фаина Георгиевна?» На что Раневская ответила: «В чем? В гробу». И еще одна забавная история про Фаину Георгиевну. Однажды, беседуя с композитором Вано Мурадели, Раневская заметила ему: «А ведь вы, Вано, не композитор». «Это почему же я не композитор?» – обиделся Мурадели. «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо «ми» у вас «му», вместо «ре» – «ра», вместо «до» – «де», а вместо «ля» – «ли». Вы же, Вано, абсолютно не попадаете в ноты».
1: «Шутить изволите?»
0: Думаю, про композитора с фамилией Миредоля наша любимая Фаина Георгиевна тоже сострила бы что-нибудь эдкое на все времена. Обещаю, что с этой потрясающей актрисой мы еще не раз встретимся в «Шутить изволите». А на эту минуту у меня все. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

тревожит песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в квартире».
2: Вот там, глянь, какой красивый стоит. Я ж такой не пью, не курю, зубы по два раза в день чищу.
3: Слушайте, мужчина, выборы давно прошли. Вы за кого агитируете, я понять не могу.
2: Я не агитирую, я просто пришел посмотреть, как выглядит успех, пока я просто на жопе ровно дома сижу.
3: Так, погодите, мы знакомы?
2: Но ты же сын Людки Трибинской.
3: Так.
2: Но она подруга моей матери. Ты сын маминой подруги, понял? Ну это история не про тебя, меня дрючит уже 34 года. А знаешь, сколько мне лет?
3: 34?
2: Гляньте-ка, мать и здесь не обманул, он еще и умный весь такой.
3: Слушайте, я не понимаю, что происходит?
2: Ты сын маминой подруги, понимаешь?
3: Но.
2: Ты Ферреро Роше, а я Рачки. Ты же вот когда родился, в палате первым делом со всеми поздоровался. Это я, скотина невоспитанная, орал, руками махал.
3: Все, это покиньте мою квартиру, пожалуйста.
2: А, точно, мы же у тебя в квартире, в своей собственной. Пока я у матери на глазированные сырки деньги занимаю, он уже квартиру купил.
3: Слушай, вы можете объяснить нормальным языком, скажите, вы зачем пришли?
4: Какой-то сын, какой-то маминой подруги.
3: Кстати, какой именно, какой подруги?
2: Ленки Шаповаловой.
3: То есть ты Димка Шаповалов?
2: А что, вы меня знаете, что ли?
3: Меня мать хотела в честь тебя назвать Димка Шаповалов в 17 лет.
2: Да нет же, ну что? Да не может быть.
3: Да серьезно?
2: Ты, ну как?
3: Ну как? Ты же тоже сын маминой подруги. Ты же высшая ступень эволюции. У нас же, как говорят, вот если не Путин, то кто? Кто-кто? Димка Шаповалов.
2: Да, блин, подожди. Тебя мной попрекали все время?
3: Конечно.
2: Да ну это фигня. Ну я же чмо, ну что, я же ноль без палочки. Я даже не знаю, откуда у нуля палочка. Ну это потому что я тупой просто, и все. Я же вор.
3: Вор чего?
2: Вор времени своих родителей. Мало меня били, хотя хреначили каждый день, как Сидорову кожу.
3: О, мама пришла.
5: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим. Чё вылупился? А? Чё, ты не видишь, что у матери тяжелые сумки? Зараза такая. Вот дитё, сын Ленки Шаповаловой, сейчас бы увидел меня с сумками, подбежал бы, говорит, мамочка, давай я тебе помогу. У тебя, наверное, ножки отекли, разуйся, посиди. Чё ты башкой, всё, ты как собачка,
3: да?
5: На бардачке трусишь, пустой.
3: Да?
5: Да.
3: Да?
5: Да.
3: Да. Вот, познакомься, дитё Ленки Шаповаловой сидит, Димка Шаповалов такой же конченый, как и я. Хвалит она. Вот он, познакомься.
5: Да это младший ее сын. А я тебе про ее старшего сына рассказывала.
2: Ну, кстати, старший брат у меня вообще капец красавчик, конечно.
3: Подожди, ты же сказал, что ты Димка Шаповалов.
2: Да я и есть Димка Шаповалов. Меня просто в честь старшего брата назвали. Они думали, что если сейчас все Димками называть, все нормально будет. Ну нет, просто я дебил.
5: Че встал?
3: Че, помогать?
5: Помогай давай мне. Ты че встал? Бери сумку. Пошли быстро. Куда пошли, там спальня, на кухню пошли, я говорю.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Лапша готовится 5 минут, а я всегда готов. Аскорбинку знаешь? Я оскорбил. Сократа знаешь? Я сократил. Теорию относительности знаешь? Я отнес. Лысого из Бразерс знаешь? Я побрил. Флешку в ноутбуке видишь? Я вставил. С первого раза. Жизнь нужно прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков-душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот раньше-то не было ведь и прививок, и химии этой вредной не было, и вся еда была натуральная. Счастливые люди жили по 38 лет, горе не знали.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает, и человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос, и все благодаря обезьяне с палкой.
0: Угарный папа.
1: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будет сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я начинаю подозревать, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек.

обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

больше не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Работа мечты или не все то золото, что блестит. Сочиняй мечты, в общем. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: «Все, Вась, пойду-ка я в путейц работать». «Нафига?» «А вот посмотри на них, как не проезжаем, они все время курят и курят, больше что не делать, работа мечты же, ну реально». Ну, в общем, сказано, сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы, там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час машет, второй, третий, четвертый, под градом, на пятый он и говорит: «Слышь, бригадир, курить-то когда мы будем, а? Перекур когда?» «А сейчас поезд поедет, мы все и покурим». Немного юмора в белых халатах. Дантист говорит блондинке. Ну, ребят, ну опять блондинки. Ну, давайте чередовать как-то. Пускай будут брюнетки в этот раз. Значит, дантист говорит брюнетке: «Девушка, не нужно так широко раскрывать рот, девушка». «Но вы же сами сказали, что должны везти туда зеркальце, инструменты». «Ну да, но сам-то я остаюсь снаружи». Философское. Порой хочется пофилософствовать, особенно когда ты едешь в автобусе. Диалог в автобусе.
3: «Простите, вы выходите на этой остановке?»
4: «Нет, не выхожу».
3: «Зря вы так. Хорошая остановка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Это новости про и для коллекционеров. Россиянин Константин Решетков из поселка Исток, что под Екатеринбургом, коллекционирует автоуродцев. Прямо сейчас можно заценить автопарк Константина в нашей группе Юмор ФМ ВКонтакте. У него есть баня на колесах, машина Флинстоунов и наиужайшая Лада шириной всего 70 сантиметров, которую друзья автолюбителя называют полдевятого. В разработке еще 4 проекта: кастомный Матисс, музыкальная машина и какой-то секретный вариант. Пора открывать музей Константин. Британский коллекционер купил на барахолке странное чучело лисы, а если точнее, чучело там одна голова. Вот эта вот башка с выпученными глазами показалась ему очень смешной, и мужчина заплатил за находку 50 фунтов стерлингов, 6 тысяч рублей. А потом решил продать эту головешку и понял, что за нее развернулась настоящая битва покупателей. Стал думать, почему, искал информацию, и оказалось, что это голова вымершего животного, сумчатого волка. И что вы думаете? Лот ушел почти за 9 миллионов рублей. Нормально так, с 6 тысяч до нескольких миллионов за смешную чучелку.
1: Хорошие новости.
0: А если вы давно хотели пополнить свою коллекцию чем-то необычным, есть шанс приобрести платье мести принцессы Дианы. Его выставят на торги в декабре. Платье с вырезом в виде сердца прославилось на весь мир, ведь принцесса надела его, когда принц Чарльз признался, что изменял ей с Камиллой. Принцесса хотела выглядеть на миллион долларов. Стартовая цена примерно 25 миллионов рублей. Есть все шансы, что так и получится. Миллион долларов. Хорошие новости – это бесценно. Следующий выпуск уже скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Снежинске – Сатки и Златоусте – плюс 14. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 18 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем во вторник в Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот, говорят, буква Ё не нужна. А вы сравните две фразы. Все выпили и все выпили. Казалось бы, две маленьких точки, а какой трагический поворот сюжета.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина. У моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы? Вся страна ворует. Вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята. Дадим вам совет, Михаил Николаевич. Вы часто за границу летаете. Мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем. А в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает. То есть воды нет, ничего. Прилетает пустой чемодан. А страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались у них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса, сколько стоит симка для айфона? Тот говорит, $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит, ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит, я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне. Тебе не подойдет.

0: крутится блюдо, и вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Немного о себе. Владею белорусским и казахским языками на уровне освежителя воздуха.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пермского края. Город Пермь.
4: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
5: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
4: А это не от Перми, это отцы России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: спросить. Охренела Москва! Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, чё, серьезно в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: пивных магазинах. Зачем 900 видов пива?
1: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
0: Резал елки пилой,
1: под Кремлевской стеной,
0: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
1: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: И снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Так, ну, давай на ты. Что, да, там? Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины. Это мои любимые песни, они всегда заходят. Я могу еще раз петь. Ночью ешь колбасу, днем трепещут лосины.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Свинина, ты вошла в мою грешную жизнь.
1: Какое обращение ко мне, как будто бы. После этого всего. Так.
0: Так, Катя.
3: Бабушка рядышком с дедушкой освободилась квартирка.
0: Господи.
1: Господи.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
1: Села в цирке в билетаж. Почему вокруг ажиотаж? Мой макияж, смотри на меня. С жердочки гимнаст упал, по арене конь не поскакал. Мой макияж пугает коня.
4: Слушайте, я помню, мне было лет 15. Это была такая клевая музыка фирма.
0: Да, да.
4: И у меня были первые гастроли в Польшу. А так я была в Нальчике, жила в городе Нальчике, и у нас ВИА, вокальный инструментальный ансамбль, Нальчик был, где я была солисткой, и мы поехали на первые гастроли. И там эта песня разрывала все хит-парады.
1: Да,
4: это было так модно, боже. Поляки так красиво танцевали, пацаны такие красивые.
1: Знаешь, я недавно из Турции вернулась. Модные. Они вообще не классно танцуют. Знаешь,
4: серьезно?
1: В Турции все одинаково там танцуют.
4: Нет, Польша, они очень круто танцевали тогда. Это просто было что-то, песня просто.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Можно я продолжу? У мормона 10 жен, люди говорят. В общем, женится мормон прям на всех подряд. В штате Юта все цветет, видимо, весна. А мормон не устает, нужна еще жена. Нужна еще жена, идет мормон по городу. По самой главной улице идет с восторгом девичьим вниманием окружен. Сюда слетайтесь, девушки, ведь для мормона главное, чтоб у него на хуторе сидела 40 жен. Катечка, твоя песенка.
3: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
4: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
2: Шутки, песни, плюс! Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж бешеный прибегает домой. Марина, я все знаю. Так, сейчас проверим, какая длина Дуная.
2: Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция. Вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит, а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю.
3: Это олигарху дали нового водителя. Водитель садится, олигарх. Ну что, будем знакомиться? Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит, Андрей. Я говорю, фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать. Вот любимая моя фамилия. Вот хорошо, Андрей, поехали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат. У него даже кота нет.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж. И он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кабелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помадой. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске изучаем окружающий мир. Отечественные биологи собираются выращивать на Луне помидоры. Ух, скорее бы, люблю помидоры. Ну и не только. Планируют выращивать еще 3 вида культур – пшеницу, сладкий перец и зелень. Кстати, школьники в рамках проекта «В космос со своим помидором» отправили на МКС, а после изучили семена сортов Пиноккио, Грошек, Донецкий и Бычье сердце. В общем, геном не изменился, но эксперты не исключают, что удастся вывести особые космические сорта. Ну круто! Пока Трамп мечтает, мы Луну помидорами засадим. Колорадо в скалистых горах объявили конкурс на самого толстого сурка. Сурков специально пометили краской и дали им имена Stonehenge, G, Dancehead, Citroen, Open Kite, Ван, Одуванчик и Доун. В общем, смотрели, как грызуны жиреют к зиме. Победил Доун, которому удалось нарастить 2 килограмма сальца. И теперь он весит 6 килограммов. Ученые не только сами развлеклись, но еще и набрали подписчиков. Посмотреть, как толстеют сурки, захотел 1 миллион человек по всему миру. Такие блогеры и марафоны. Всегда лайк.
1: Хорошие новости.
0: А еще лингвисты изучили, как в европейских странах произносят число 92. Вот казалось бы, ну что интересного, но нет. Во многих европейских странах 92 произносится как 2 плюс 90. Во Франции говорят 4 умножить на 20 плюс 2. А датчане вообще тук халфермс, где тук – это 2. А халфермс – это сокращение, которое означает 4,5 раза по 20. Теперь понятно, почему людям порой так сложно друг друга понять. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

чувствами. Будь со мной. Каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится. Все само собой.

представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечатся, лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся, лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены, жены, жены, жены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на...

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

хоть чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 16, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 20 тепла, в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: «Снежинские. Два часа».

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычуганского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила. Не реклама.
4: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой.
2: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
5: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
2: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
5: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
2: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
5: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
2: Тебя в далекий путь зовет
6: наш удивительный обоз.
2: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
5: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
2: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
7: Вы устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
8: Как меня достали мои длинные ноги.
9: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
8: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
7: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». От светской львицы до стандартной девицы.
10: Все мои подруги просто в восторге.
7: «Страшила» – и накрашенная, и не накрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.
11: Thank you.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Сегодня хочу поговорить про медицину. У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы на стране появилось телевизионное шоу типа «Орел и Решка», но про медицину. Где бы один чувак лечился золотой картой в Германии, а второй с полисом ОМС. Просто бесплатная медицина, если вы не знали, это же иммунитет. Вот. И если есть, пользуйтесь. Классная штука. Медицина, она в Москве всегда такая дорогая. Она всегда, знаете, стоит ровно столько, сколько у меня есть. Вот прям... Там прям в чеке написано, сколько есть и 4 копейки. Вот. Бесплатная медицина — это всегда очень долго. Я как-то пошел в обычную больницу, мне сказали, ну, вам нужно сдать кровь. Есть окошко через 3 недели. Я говорю, ну я болею, наверное, мне через 3 недели уже не надо тогда. Она говорит, ну получается, решили вопрос. Получается, решили. Спасибо большое. Был случай, когда я сам чуть не умер. У меня был аппендицит. Я пытался дозвониться в платную больницу, но я не смог дозвониться им. Оператор так и сказал, недостаточно средств. И меня повезли в обычную, меня привезли к врачам на каталке, и я говорю, я умираю. Они говорят, мы поможем. Я говорю, не надо помогать, помогите выжить, блин. Они говорят, вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, пройти, выбрать, какой больше понравится, в смысле? Говорит, нет, нет, вот вам направление. Вам нужно пройти 3 врачей. Я говорю, ну вы же умные, вот вам квиз, блин. Оцените способность ходить человека, которого привезли на каталке. А, слабая. Б, маловероятная. С, отсутствующая. И Д, привезли на каталке, чтобы он не натоптал. Меня привезли к врачу, а там врач, он решил начать с шутки. Он говорит, расслабьтесь, подумайте о чем-то приятном. Например, о молодой Анджелине Джоли. Я думаю, блин, если я сейчас умру, это будет последнее, что я услышал вообще. Последняя шутка, такая пробиваемая. Я говорю, надеюсь, вы шутите, ну, оперируете лучше, чем шутите. Он говорит, не переживайте, оперирую я так же хорошо. С утра пришел врач и говорит, швы великолепные. Можете отблагодарить своего врача. Я говорю, спасибо, доктор. Он говорит, нет, вот вам мой номер телефона. Вы можете отблагодарить своего врача. Я ему пишу, благодарю вас. На самом деле я за то, чтобы врачи хорошо зарабатывали. Ну, искренне, это очень важная профессия. Хотя бы как мастера маникюра. Хотя бы как мастера маникюра. Потому что, ну, их работа правда важна. Это очень сложная работа. Мы не приходим к врачам по хорошему поводу. Из нас постоянно что-то капает, вытекает, мы кашляем, мы такие негативные. Всегда какая-то причина, и они всегда нас принимают, всегда. Нет такого, что врачи капризничают, типа, блин, сегодня я принимаю только с веселой историей болезни людей. Вот пусть тот чувак с попугаем во рту зайдет, мне капец интересно узнать, что там. Ладно, спасибо вам большое, я Влад Сапунов, можем пообщаться, представиться здесь. Спасибо, что ходите.
0: Большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Иванов.
1: Раиль Фархади. Это лирические стихи. Небольшая цитата, небольшой эпиграф. С лозы моей две виноградины, твоими глазами украдены. Два персика, яблоко два. Вчера увела ты ручьи, теперь они косы твои. Пародия под названием «Плоды вдохновения». Ты месяц ко мне приходила, весь месяц по саду ходила. Теперь я по саду брожу, тебя вспоминая дрожу. Две дыни, четыре арбуза, еще называется муза. Урюка 16 мешков, сайвой 60 пирожков. Не зря ты ходила по саду, 12 кг винограду, до персиков 8 кг, до центнер кизила, эге. Приехала ты на Пегасе, он крыльями хлопал и пасся. Расходов моих на фураж уже не окупит тираж. Какие жестокие пытки подсчитывать скорбно убытки, как после набега хазар мне не с чем спешить на базар. Однако и дал же я маху, не бросить ли рифмы к Аллаху, спокойно дехканином жить дешевле, чем с музой дружить.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто перешел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске поговорим о том, кому стало жить лучше и веселей. Прежде всего, вспышку веселья в последние годы начали переживать граждане Северной Кореи. Вот это вот нежданчик, конечно. Оказывается, у них там накопились деньги. Население разбогатело и массово скупает массажные приблуды, беговые дорожки, пианино и целые аттракционы. При Ким Чен Ыне гражданам стали доступны люксовые магазины, пляжные курорты, аквапарки и горнолыжные комплексы. Радуемся за корейцев. Россияне тоже не сдаются и не отказываются от летнего образа жизни с приходом осени. Аналитики узнали, как сограждане пытаются продлить вайб лета. Каждый третий ездил за город. А еще народ много гуляет в парках и продолжает посещать кафе с летними верандами. И тут главное просить плед, иначе это продление лета закончится банальным базбергом.
1: Хорошие новости.
0: А вот кому не очень весело, так это айтишникам. Им придется становиться электриками и медсестрами. Такой сценарий видят эксперты рынка труда. К 2030 году искусственный интеллект возьмет на себя значительную часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на разработчиков, аналитиков и операторов рухнет. Деньги будут доставаться владельцам компаний, а простым сотрудникам придется пойти не войти. Поживем, увидим. Ну а еще больше хороших новостей впереди. Я в этом уверена. Ну а пока.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите!
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетого в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в тату-салоне.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
2: Да, очень сильно трезвый.
3: Ну, тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
2: Да какая девушка, что вы говорите?
3: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
2: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
3: В смысле, тюремная?
2: Да.
3: Что случилось у вас?
2: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое, что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
3: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
2: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
3: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
2: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
3: Ты мне сейчас прости за эту шутку, но ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
2: Устрашающее?
3: Паука.
2: А, нет. Паука, не надо, не надо.
3: Почему?
2: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
3: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
2: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
3: Я не знаю, что это значит.
2: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
3: Давайте лучше что-нибудь, ну, действительно нормальное наколем. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
2: Послушайте, я, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень, камень, камень. Гости — это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издревле на Руси не знали слова «оргазм», поэтому девицы красные испытывали диво-дивное и чудо-чудное –

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать!» Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду!» Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа!»
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик: «Мам, а про Люду ты спеть забыла!» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все Люды ночью спать!» Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Моя любимая тема — женщины за рулем. И это не сарказм, действительно, я очень люблю, когда девушки водят машину. Как правило, они делают это прекрасно. Разговаривают два приятеля. Как дела у твоей жены с вождением машины? Ты знаешь, прекрасно. Дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Ну что, накатим по рюмочке, так сказать. А с этого все и начинается. А потом приходы в 2 часа ночи и звонки в дверь. Звонок в дверь в 2 часа ночи, жена открывает дверь, на пороге стоит качающийся муж. Она смотрит ему в глаза и говорит: «Где ты был, сволочь?» Он говорит: «Я играл с друзьями в шахматы». Она говорит: «А почему от тебя пахнет водкой?» «А чем от меня должно пахнуть? Шахматами?» Иногда дети нас не только веселят, но и удивляют. Особенно приятно, когда они приятно удивляют. На собеседовании в школе для особо одаренных детей 6-летнюю Вовочку попросили рассказать, чем автобус отличается от троллейбуса. Вовочка ничего скрывать от тети не стала. Честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус на электродвигателе переменного тока. Оказалось, ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус без. Понял? И нечего тут морочить тете голову.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Этот выпуск о том, что труд делает с человеком. Молодежь перестала интересоваться вахтовым методом работы, а некоторые вообще сбегают из таких условий труда. И не то чтобы тяжело, просто там нет интернета. Зумеры страдают, что не могут на нефтяной платформе ни в кино сходить, ни чашку тыквенного латте на вынос взять, а тиктоки так и вообще не загружаются. При этом зарплата высокая, трат почти никаких, а нет, стабильный Wi-Fi, всему голова. Много говорят о том, что мужчинам платят больше, чем женщинам, и много споров об этом. А тут еще и выяснилось, что работодатели женщинам предпочитают соискателей мужчин. В итоге девушки начали переделывать свои резюме на мужские, пишут противоположный пол в нужной графе и ставят сгенерированное мужское фото. И откликов становится гораздо больше. В общем, теперь работодателей заваливают жалобами на дискриминацию. И по делам.
1: Хорошие новости.
0: Американские психологи выяснили страшное. Оказалось, что имитация бурной деятельности восхищает руководство больше, чем качественная работа. Проанализировали работу почти 6 тысяч сотрудников. Оказалось, что чем лучше они расхваливали свои достижения и пускали пыль в глаза, тем больше начальство верило в незаменимость таких работников. Жаль, что псевдоактивность не влияет на реальные показатели. Продажи, результаты работы, привлечение новых клиентов. Но в этом мире главное не быть, а оказаться. Увы. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот уже все смеются. Все, уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать. Что можно сделать? Наши сразу... Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли из-за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат. Привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление это выдержало. А вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря.
2: Я не могу без смеха дальше рассказывать.
1: Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка, это просто на их фоне, это розовый поросенок. Вот. И в затяг курят. А эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти, затянувшись, говорят...
2: Посмотри в холодильнике.
1: В холодильнике, пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него такая, у него Паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного благородный физрук.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью-матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец ГУС сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, басурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь-матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась!
4: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
4: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да? А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: Так что я, получается, да?
3: На отдых люди русские отправятся, и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная: носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
0: Да-да-да.
1: Это же правда.
0: Да. Я сам люблю, ну, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постельнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щеляб.
4: Виталич. Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы, когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине. Но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
0: Какое же?
4: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
3: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот-еврей?
0: Кот-еврей. Кот-еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шинанай да опа, шина-шинанай, у Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой. А у вас есть Wi-Fi? Да, шинанай, да опа.
3: Шина, шинанай.
0: А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
4: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ. Шутки, песни.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Попков шутит на Юмор ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тут больше не работает. Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после первых слов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
2: А у девушек, между прочим, некультурно возраст спрашивать.
1: Ёб, так ты еще и девушка.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как, что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
1: Нет, это я
2: Ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю.
2: Понимаешь?
1: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это околомузыкальный выпуск. Стало известно, какая музыка нравится школьникам, и это не шаман. Группа «Король и Шут» возглавила список любимых исполнителей учащихся. На втором месте оказалась группа «Кино» и певец Виктор Цой, а на третьем – Ваня Дмитриенко. В топ-5 также вошли Марьяна Лакель и Егор Крид. Ладно, есть и хорошее. Понятно, что на первом месте у «Школоты» вирусные треки из рилсов, а на втором – саундтреки к сериалам. Зато на третьем, друзья, классическая музыка. Например, «Кино» – это точно уже классика. Нидерландские энтузиасты и фанаты группы «Битлз» перелопатили кучу научных статей и нашли в заголовках отсылки к творчеству ливерпульской четверки аж в 3000 научных статей. Чаще всего они встречаются в медицине и социальных науках, но также присутствуют в информатике, экономике, экологических науках, искусствоведении и гуманитарных дисциплинах. Для примера, название песен Майкла Джексона использовали только в 65 работах, а Элвиса Пресли – в 196. А что насчет группы «Король и Шут»? Сколько ученых вернули название «Кукла-колдуна»?
1: Хорошие новости!
0: Ну и радость у Тейлор Свифт. В честь нее назвали «Клопов». Американские ученые открыли новый род вонючек и назвали его в честь певицы и ее альбомов. Мол, обнаруженные в Австралии насекомые имеют нежно-желтые тельцы и ярко-красные отметины. А это один в один повторяет фирменный образ Тейлор со светлыми волосами и красной помадой. В научных статьях букашек теперь буквально зовут «Блонди». Погодите, «Блонди» — это же совсем другая группа. Хорошие новости такие хорошие, что в честь них можно и звезду назвать. Подумайте об этом, господа ученые. Ну а я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете? В Нарьян-Маре. А ваши родители? В Нарьян-Маре. А чем они занимаются? Ну, они в Нарьян-Маре. И как они живут? Как все в Нарьян-Маре. Они хотели бы затеять какое-то дело? Они же в Нарьян-Маре. И что будет? А что может быть в Нарьян-Маре? Ну, может быть, учиться? Где? В Нарьян-Маре? Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара? А что ж там сидеть? А где сидеть? Ну, за границей. А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре? Значит, надо как-то там налаживать. Где? В Нарьян-Маре? Ну, в Нарьян-Маре, где же еще? Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре. Ну, соберитесь, выберите толкового мэра. Где? В Нарьян-Маре? Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь. Простите, вы про Нарьян-Мар? Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть. Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре? Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

В Снежинске 5 часов.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: У одной моей знакомой живет кошка. Облезшая, страшная, вечно орет адским голосом, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
3: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа.